0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. All I need is one night. You gonna have to splurge on it. All I need is one night. Dip in the pirates coming. I went deaf on it. Слушай и ты на Радио Витебск. I went deaf on it.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Battera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Владеть ситуацией, оказывать содействие. Такие задачи поставлены членам Совета Республики на время уборочной, пишет Белта. Главная задача членов Совета Республики сегодня не просто отслеживать цифры в оперативных сводках, а обеспечивать четкую координацию процессов в районах, глубоко владеть реальным положением дела и оказывать содействие регионам. Мы должны понимать все, что происходит на местах, видеть и оперативно разрешать любые возникающие вопросы, отметила Наталья Качанова. Председатель Совета Республики акцентировала внимание на реализации ключевых установок президента. Каждый на своем месте должен отработать достойно, обеспечив высочайшую исполнительскую дисциплину, полную достоверность отчетности и хозяйское рачительное отношение к ресурсам.
1: В мире.
2: Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Дропатый. До этого он занимал должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Об этом информирует Коммерсант.ру. Было определено, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Дропатый. Вместе с Михаилом Евгением Хмаро и Павлом Полиса была определена новая конфигурация Генштаба ВСУ, заявил Зеленский. Дропатый считается одним из наиболее опытных украинских военных командиров. В разное время он возглавлял сухопутные войска, оперативные группировки на наиболее напряженных участках фронта и отвечала за подготовку военных. Администрация Трампа рассматривает возможность введения новых торговых пошлин в отношении 60 государств. Об этом со ссылкой на газету Financial Times информирует РИА Новости. По данным издания, новые тарифы могут быть объявлены уже на этой неделе. Ставки пошлин составят от 10 до 12,5%. Введение этих мер ожидается сразу после истечения срока действия текущей 10% пошлины на большую часть американского импорта, который завершается в пятницу. В то же время ряд высокопоставленных чиновников советуют главе Белого дома не допускать резкой эскалации торгового конфликта и сохранить действующие договоренности с партнерами.
1: В Беларуси.
2: К новому учебному году в стране выпустят 28 пособий для школьников, передает ОНТ БАЙ. Академия образования, Министерство образования и издательство «Адукация и выхование» выпустят новое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» для четвертых классов. Остальные книги переиздаются с дополнениями. Теперь в пособиях будет информация как в дополнительном, так и в основном тексте, благодаря которой дети могут узнать о достижениях нашей страны в разных направлениях. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
2: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
3: Радио Витебск. Утро твоего города.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: друзья, доброе утро всем и каждому, вот кто прямо сегодня стартует вместе с любимой волной в новое утро, в новый день, да и в новые сутки, то в общем и целом. Что, собственно говоря, нас сегодня ожидает? Как всегда, море просто невероятное, океаны музыки, хорошего настроения и, естественно, общение нашего с вами, поэтому давайте уже с утра будем выстраивать некий диалог между вами и нами напрямую, да, делать это можно посредством наших мессенджеров, Viber, Telegram, 7071-071. Вот прям, что на душеньке у вас с утра пораньше лежит, то и спрашивайте. Общайтесь, задавайте, на все с вами поговорим. И на темы интересные, и не очень, и смешные, и не только, в общем-то, обо всем, а и о многом другом. Вразбудит шоу на волне Радио Витебск. Вот с 7 часов утра я уже здесь с вами у микрофона, Влад Кузьмин. А это значит, что максимально классно и продуктивно пытаемся поднять ваше настроение и зарядить его на классный рабочий день. Поехали, погнали!
1: На радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.

0: гороскоп.
1: Ну, не знаю, принесет ли сегодняшний гороскоп кому-то либо-либо, кому-то амора-амора, но все-таки можно разобраться с этим немножко подробнее прямо сейчас на волне Радио Витебск. Вот, пожалуйста, свежий, актуальный для каждого из 12 знаков. Поехали, погнали. Овны, готовимся. Сегодня овны будут эмоциональны. Неожиданные ситуации будут так их накручивать, что они не смогут спокойно сидеть на месте. Постарайтесь успокаивать себя с помощью разговоров и держитесь подальше от негатива. Так будет лучше. Тельцы. Сегодня тельцам необходимо общаться со всеми близкими. Очень важно поговорить на важные темы, осудить животрепещущие вопросы. Можно прийти к компромиссу даже в непростых темах. Близнецы. Сегодня близнецов будут вдохновлять своими успехами окружающие. Захочется рвануть вперед и вам, и воплотить в жизнь все свои мечты. Но стоит быть мудрее, и прежде чем действовать, подумать несколько раз. Сегодня раки замотивированы двигаться вперед на всех парусах. Но прежде чем действовать, стоит подумать. Можно совершить роковую ошибку. Сложности будут с финансами. Они так и норовят запеть романсы. Так что контролируйте свои траты. Сегодня львам лень что-либо делать, но отлынивать от работы не получится. Скажем, больше придется браться за несколько дел одновременно. Ведь задач сейчас будет действительно много. Сегодня девам нужно рисковать, особенно на работе. Эксперименты приведут к лучшему результату. За это можете не волноваться. Ко всему стоит подходить мудро и все же быть актуальнее во всем. Сегодня у весов день, прямо скажем, не очень удачный. Проблемы с деньгами, сложности в отношениях, да и появившаяся из ниоткуда рассеянность. И это только часть списка, так что сейчас стоит быть аккуратно во всем. Совершить ошибку легче легкого. Сегодня скорпионам стоит взять паузу в сложных и безумно важных задачах. Нужно немного отдохнуть от них. Так что занимайтесь только легкими и спокойными делами, которые получаются у вас лучше всего. Сегодня у стрельцов настроение будет кататься на американских горках, отчего с ними будет сложно и общаться, и вести дела. Старайтесь все же контролировать себя, чтобы не накаливать на себя неприятности, да и не накликать тоже лишних бед. Вообще, сегодня стрельцам советую меньше фантазировать и больше смотреть незамутненным взглядом на реальность. Сегодня козерогам стоит чаще отдыхать. Подойдет метод помидорок. 25 минут работы и 5 минут расслабления. Так вы будете куда продуктивнее. Сегодня водолеям стоит чаще отвлекаться. Отвлекайтесь время от времени от работы и расслабляйтесь. Вы будете продуктивнее и настроение ваше будет лучше. Отлично общаться с близкими по духу людьми. Они вдохновят вас на новые победы. Но конкретно только сегодня. Ну и рыбы. Сегодня у рыб проблемы.

0: Со всех сторон общение идет с натяжкой, задачи сильно буксуют, да и вообще все валится из рук. Благо, тенденции будут меняться к вечеру. Тогда-то вы и можете показать себя во всей красе, как на работе, так и в личной жизни. Поэтому, друзья, вот такой вот гороскоп сегодня получился для некоторых знаков зодиака. Но, естественно, никто ничего нам не сможет предречь, никакие гороскопы, только мы сами.
1: Радио Витебск. 91.2.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: А знаете, действительно, вот если что-то по плану у вас не получается с утра, есть одно очень прикольное средство. Ну как, не средство, а даже как-то лайфхак, медитация, что ли, для вас. Вот так вот. Берете правую руку вверх, поднимаете вот так вот. И резко так на выдохе. Ай, ладно, потом. Вот, вот и все. Видите, уже все гораздо лучше, что у вас не получилось. Вы такие, ну потом и потом. Не в этот раз, так а в следующий обязательно получится. Поэтому пользуйтесь, говорят, отличный лайфхак. Вообще, в принципе, во многих сферах жизни применимый.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. При благоприятных погодных условиях уборочную в области проведут за 22 дня. В Варшанском районе обнаружены новые факты преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Вишневый фестиваль пройдет в Глубоком 24-25 июля. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Ну что, друзья, через пару минут начнем собирать наши автоприеты на волне радио Витебска. Поэтому, если вы где-то находитесь в пути, обращайте внимание на мимо проезжающие номера автомобилей. Возможно, кое-какой вам приглянется. Кому-то захотите передать привет вот неизвестному водителю. Поэтому все будем направлять в наши мессенджеры. Ну а пока короткая реклама, и затем услышимся вновь.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-033-320-24-33-44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на радио.

0: вот посмотрите, как интересненько. К нашей рубрике даже солнце появилось в городе, а это значит, что мы должны озариться не только вот этим вот всем приятным солнечным блеском нашу волну, но еще и вашими автоприветами. Друзья, напоминаю смысл. Мы стоим, значит, с вами на светофорах, в пробках, да, в местах остановок, стоянок. Видим, какие-то рядом ребят проезжают с вами, да, цепляется глаз за номер, сбрасываем его смело сюда к нам в мессенджеры Viber, Telegram 70710171, код 29. Абсолютно неважно, сколько слов вы передадите, да даже если просто номер упомянете, человека, который вот проехал либо стоял возле вас, уже будет приятно. Ну и, конечно, знаете, что мы вот здесь каждое утро ищем определенную цифру в номере, но это не значит, что остальные тоже можно обходить стороной. Вот сегодня приоритет давайте отдадим четверочке. Как-то давно ее не было, цифры 4 в автомобильных номерах. Поэтому, если кто-то увидел, с большим пристрастием запоминайте и сбрасывайте сюда свои номера. Если же никого не встретили, можете свои приветы уже заготовленные кому-то передать. Да и в принципе, даже хоть свой упомянуть. Все абсолютно принимаем. Про все у нас будет несколько музыкальных минут. Дальше все зачитаю, естественно. Давайте поднимем утро на какое-то новое настроение. Обновим его, скажем так.
1: Вставай, разбудим шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Ты слушаешь «Радио Витебс».

0: С утра, вот, пожалуйста, от Руслана вам лайфхак. Привет белому МАЗу 5075, от синего МАЗа 1405. Привет любимому радио, всем удачи на дорогах. Вот примерно в такой же манере и действуем дальше. Остальное зачитаю через несколько минут. Четверочку в номерах ищем особо.
1: Радио Витебск. В ритме твоего голоса.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
3: Ну, давайте посмотрим, что здесь нам ожидается за утренние приветы. Сергей говорит: утро доброе всем. Белый МАЗ 5075, Руслан на синем МАЗе 1405. Так, коллективу радио Витебск, хорошего дня. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Принято. Аналогично и вам. Доброе утро, радио Витебск. Елене, Андрею, Саве, конечно же, нам Влад пишет. Александр, приветы отправляются. Павел присоединяется, говорит, 72-72. Лада Гранта Билева, 1 копеечка. Вот именно туда направляется данный привет. Лесь говорит: доброе утро, бодрого и солнечного настроения. Нашла свою копию по номеру, если не ошибаюсь. Это тоже Рено, хотя это не точно. Привет от Рено 1676, КЕ2 для 1676, ВК2. Так, Настя говорит: всем доброе утро и хорошего настроения от Лада Приора 5527. А также привет Максиму на Volkswagen Т4 номер 7793. Влад присоединяется, говорит: доброе утро, привет всем балкончикам от Влада на белом спринтере. Успехов, пацаны. Радио Витебск, огромное спасибо. Всегда пожалуйста, пишите, пообщаемся. Елена говорит: черный Hyundai 1090 на связи. Привет серебристый Toyota 2456 Hyundai 3494 на Полоцком путепроводе. Отдельный привет любимому мужу Андрею. Александру, МАЗ 1372. Ведущим тоже привет и хорошего настроения. Принято. Аналогично, Лена. Так, Руслан говорит, пишет нам: Быбовоз 1463 в теме. Всем привет. Ну, если всем привет, тогда от волны радио Витебск тоже особые всем вам. Так, есть у нас еще и в Телеграме здесь человек Александр говорит: передаю привет ДУ 6459 от Citroen Jumper. Вот теперь-то все передал, все сделал. И услышимся с вами уже непосредственно, знаете где? А вот в новом часу с вами услышимся. Поэтому туда и будем направляться незамедлительно.

0: Витебске 8 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебской области хватает техники и механизаторов. И при благоприятных погодных условиях уборочную проведут в 22 дня. Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя Витебского облсполкома Сергей Левкович. Перед северным регионом стоит традиционная задача – качественная и своевременная уборка урожая. Самые сложные природно-климатические условия в стране для уборки в Витебской области. В прошлом году погода испытывала нас кратным увеличением осадков, и в этом не балуют. На сегодня перед нами стоит задача убрать все без потерь. Аграрии Витебской области в этом году сделали правильные выводы и значительно лучше подготовились к уборочной кампании. Готовность техники составляет 99%. В прошлом году на эту же дату был 91%, отметил Сергей Левкович. Для помощи аграриям привлечено больше механизаторов по сравнению с прошлым годом. В хозяйство Витебской области поступили 62 единицы новых зерноуборочных комбайнов. В Оршанском районе обнаружены новые факты преступлений нацистов в год Великой Отечественной войны. Как сообщил Витебским вестям старший помощник прокурора Оршанского района Сергей Дзержицкий, с декабря 1941 года по июнь 1943 в лесной массив в 2 километрах от деревни Грязиловка, ныне улица Заречная Ворша, немецко-фашистские захватчики и их пособники на закрытых грузовых машинах привозили мирных граждан, среди которых находились женщины, дети и старики. Привозили, чтобы убивать. Расстрелы производились систематически партиями по 12-13 человек, а затем тела сбрасывали в заранее приготовленные ямы, говорит представитель надзорного ведомства. Само место уничтожения находилось под постоянной охраной для того, чтобы исключить случайных очевидцев преступной деятельности нацистов. В этом году при содействии поисковых и экспертных подразделений нашли 8 ям могил. На месте проведения работ обнаружено и изъято свыше 60 предметов, среди которых преимущественно личные вещи погибших. В глубоком 24-25 июля пройдет международный праздник «Вишневый фестиваль». В этом году он пройдет в 14-й раз. Впервые в «Вишневом фестивале» примут участие коллективы из Казахстана и Мьянмы. Также приедут гости из России, конечно же, разных уголков Беларуси, сообщили в Глубокском райисполкоме. Праздник начнется в пятницу 24 июля с открытия юбилейной выставки «Куклы», приуроченной к 40-летию Белорусского театра «Лялька». В этот же день пройдут интеллектуально-приключенческий квест «Вишневый кот», этно-вечеринка у Вишневом саде и концерт группы «Татра». В субботу 25 июля гостей ждут торжественное открытие, гала-концерт «Вишневая кветень сябруства», гастрономическая выставка конкурса «Вишневый смак пирога», народная комедия «Петрушка» и конкурс «Мисс Глубокая 2026». Завершится фестиваль праздничным салютом на набережной озера Кагальна и дискотекой. В течение 2 дней на центральной площади и других локациях города будут работать выставки мастеров, детские аттракционы, торговые ряды, ремесленные дворики и интерактивные площадки. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Напиток сокосодержащий «Любимый» – гранаты земляника 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: На радио Витебск разбудит шоу.
1: Встречаемся с вами уже на втором часу «Разбудит шоу». И вот вам рубричка «Интересные, бесполезные рекорды книги рекордов Гиннесса». Вот, пожалуйста, трюкач полминуты удерживал на голове 195 рулонов туалетной бумаги. Зачем? Неизвестно, непонятно. В 21 году удержал на голове 101 рулон. Тогда рекорд побили. Он такой говорит: «Ну-ну-ну, верну-ка я себе этот титул». И уже вот совсем недавно 30 секунд балансировал со 195 рулонами на голове. Чем неизвестно, просто чтобы было. Вот как же интересно, когда сертификаты вот этой вот книги рекордов Гиннесса, да, официальные, дают, ну, вообще за все подряд, в чем ты можешь быть лучше, нежели остальные. Это ж сколько придумать еще можно всего. Вот, например, давайте подсобим. Чтобы можно было установить, какой еще необычный рекорд для такой вот книги рекордов. Ну, сам Дэвид, сам этот мужик говорит, что самое главное — это самообладание. И если хоть на одну секунду занервничаешь, потеряешь баланс. А зачем его вообще было находить с таким количеством рулонов на голове? А, только ему, наверное, известно.
0: Разбудит шоу на радио Витебск.
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбол.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свои.

Итак, друзья, есть очень вкусный, невероятно интересный факт, который вот совсем недавно ученые открыли. Оказывается, мороженое оказалось ультраполезным для здоровья, если не переедать. И ученые это подтвердили. В общем-то, выявили парадокс этакий. Люди, которые съедали около половины стакана мороженого в день, реже страдали от метаболических заболеваний. Другие крупные исследования также показали связь регулярного употребления вот этой вот нашей вкуснятины из белка и сливок, да, со снижением риска диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Причина точно неизвестна, но ученые предполагают, что дело в сывороточном белке, который регулирует уровень глюкозы. Однако, друзья, если вы уже успели обрадоваться, что можно точить в день по несколько вот этих вот упаковок, нет, я вас расстрою, не надо. Не стоит злоупотреблять, так как в мороженом все-таки мы помним много жира и сахара. Поэтому все полезно в меру. Знаете, вот такая вот простая фраза, которая очень-очень давно всем нам приелась, на слуху крутится, но тем не менее это так. Поэтому мороженщики, все любители данного лакомства, не переедаем, но и не доедаем. Все должно быть в меру. Вот такая вот вкусная и полезная даже новость.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витя.

мои друзья, боюсь сейчас открыть ящик Пандоры, потому что трек, который играет, навел на такую умы. Вот часто же мы с вами в интернете видим видео, там, как спрашивают у парней, девушек: о, а что для вас базовый минимум значится? Вот, например, обращение к вам, девушки, непосредственно вопрос к вам. А напишите-ка в Вайбер, вот что для вас вот этот самый базовый минимум в мужчине, да? Какая-то определенная сумма заработка в месяц, либо какое-то определенное отношение. Мужчины тоже можете поделиться, что для вас вот это вот самый минимум в девушках. Вот таким образом зачитаем варианты друг друга и поймем, все ли так, как нам рисуют вот эти вот соцсети, либо все-таки наши люди, они более как-то более категорически сталкиваются с реальностью и все-таки завышенных каких-то вот этих вот: ну, хочу, чтобы там миллион долларов в день зарабатывал, не имеют таких пристрастий, но тем не менее останавливаются на чем-то более благоприятном для одних и вторых. Ну, в общем-то, давайте. Если что, Вайбер, Телеграм 707-71-071.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием. Администрация США отказалась передавать Киеву военную помощь на 400 миллионов долларов. Парламент Франции поддержал запрет соцсетей для детей младше 15 лет. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: говорил, что с темой вот этих вот базовых минимумов потребностей, да, мужчин и женщин, мы можем открыть ящик Пандоры. В принципе, немного что-то на это было похоже, но не зачитать все варианты, которые прилетели, я не могу. Вот, например, Лес пишет нам, что эмоциональная близость, уважение, честность и доверие для меня — это фундамент отношений. Деньги можно заработать, а быт наладить, если оба готовы вкладываться в отношения. Ну, в принципе, то отличная смс, хорошая. Ну, вот и есть у нас здесь сразу второе. Вторая сторона медали, да, пишет нам Екатерина, говорит, а для меня вот меньше, чем $3000 в месяц мужчина не может зарабатывать, вот потому что ему содержать семью и меня красивую. Ну, вот, пожалуйста, и такие варианты тоже прилетали. В свою очередь Евгений пишет, дорогая моя будущая супруга, если ты меня сейчас слышишь, но тебя еще у меня в жизни нет, вот, пожалуйста, готовь мне вкусную еду, а я тебя поддержу во всем и буду со всем помогать. Поэтому для меня главное именно быть счастливыми. Вот, пожалуйста, есть такое. Так, кто же у нас здесь еще? Михаил говорит, а самое крутое в семье в будущем, это когда вы оба чуть-чуть тю-тю. Вам лучше находить общий язык, вы можете и посмеяться, и поплакать вместе. Самое главное — понять, что это нужно вам двоим. А остальное все приладится, и деньги, и быт. Да, можно с этим тоже согласиться. Ну, вот такие вот вариантики некоторые зачитал вам, да, их еще здесь было много. Ну, для кого-то там, опять же, в принципе, то, что мы с вами всегда и слышим, это вот быть честным, там, взаимным, взаимопонимающим, неважно про это. Хорошая пенсия и машинка. Что, это ваш базовый минимум, Елена? А машинка какая? Машинка автомобиль все-таки? Или, я не знаю, там, какая-нибудь швейная, почему бы и нет. Ну, а хорошая пенсия? Ну, рановато вы, может, за пенсию уцепились так, Елена. Но, тем не менее, возможно, для кого-то и так.
1: Вставай, разбудишь шоу. Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: Тайм.
1: Ну что, друзья, продолжаем наш набор претендентов в нашу игру «Макс Тайм». И с нашим подарком от наших друзей и партнеров футбольного клуба «МЛ Витебск». Вот каждый день мы что-то задаем вам какой-то вопрос. Вы берете и вайбер по номеру 7071071. Пишите свой вариант ответа на поставленный вопрос. Они простые. Кто первый у нас отвечает, тот и попадает в список претендентов на эту неделю. Уже в пятницу мы с вами разыграем данный бокс. Ну а пока вот продолжим набирать претендентов. Сегодня вопрос предельно простой. Кого вчера объявил, каком подписании объявил футбольный клуб МЛ Витебск? Кого подписали? Поехали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ну, и мне нравится, как я иногда... Вот помните, у нас с вами была игра на волне, называлась «Пальцем в небо». Вот некоторые люди пользовались вот таким вот случаем, такой: «Ай, напишу, что узнаю». Не слышал я, не расслушал вопрос, да, напишу, попробую угадать. Это как, например, девушка с БИС. Вопрос был поставлен как? Кого? О подписании кого объявил вчера футбольный клуб МЛ Витебск? А нам девушка просто скинула, против кого МЛ Витебск будет в Лиге конференции играть. Тем не менее, очень интересно получилось. Итак, есть у нас и верные варианты ответов, и неверные. Вот, например, Тань, Гнаку подписали гораздо раньше, чем вот этого вот парнишу вчерашнего. В общем-то, что ходить вокруг да около, давайте буду рассказывать. Вчера футбольный клуб МЛ Витебск объявил о подписании такого защитника, левого крайнего защитника, как Милат Мохаммади. Это, между прочим, иранский защитник, место рождения его Тегеран, участвовал на трех мундиалях, и в данном, вот, который проходил чемпионат мира, был основным в трех играх всех левым защитником, останавливал против себя Салаха и остальных звезд мирового футбола. В общем-то, теперь приветствуем его в стане футбольной команды МЛ Витебск. Кто же у нас сегодня залетает в список претендентов? Залетает у нас Татьяна. Цифры ее номера заканчиваются на 432. Абсолютно правильно. Первый прислала нам вариант ответа. Это свой. Танечка, я вас поздравляю. Ну и, конечно, пожелаем удачи Мохаммади. Поскорее заявите себе в стартовом составе футбольного клуба МЛ Витебск.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макс Лайн Витебск.
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Макс Лайн откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Макс Лайн.
3: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
4: Привет, Витебск. Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на Радио Витебск. Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка. Ведущий зоотехник, заведующий складом. Оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону. 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: друзья, подходим к завершению данной 60-минутки. Еще словим несколько треков в этом часу. Один из них будет называться как Paradise. Попробуем словить райское наслаждение вместе с вами. Ну а затем хит на все времена. Группа Depeche Mode порадует своим хитярой каждого.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и новых свершений на благо Грузии и ее граждан.
1: Экономика.
2: Национальная экспозиция Беларуси впервые представлена в Индонезии на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства Food and Hospitality Индонезия. Участников масштабного форума с 21 по 24 июля принимает Джакарта. Среди участников более 700 компаний из порядка 40 стран: Китай, Россия, США, Канада, Южная Корея, Малайзия, Таиланд и так далее. Экспозиция Made in Belarus представлена товарами и разработками 19 компаний-участников, которые представляют продовольственную продукцию, промышленные образцы, технологии в сфере сельского хозяйства, образовательные услуги и научно-технические решения.
1: В мире.
2: Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената заявил, что администрация США отказалась передавать дополнительную военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов, утвержденную Конгрессом. Обращаясь к председателю Комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну, Дурбин спросил, известно ли ему, что эти средства не будут доступны до следующего президентского срока. Кейн ответил, что ему это неизвестно. Дурбин настаивал, что план платежей предусматривает расходование средств только в 2029 финансовом году, и решение будет принимать уже новый президент. Франция стала первой страной в ЕС, которая ввела запрет на соцсети для детей младше 15 лет. Он вступит в действие с 1 сентября. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Соответствующий закон был окончательно одобрен французскими парламентариями во вторник после нескольких месяцев обсуждения. Его поддержали 279 человек, против высказался 81 парламентарий. Правительство страны планирует ввести запрет действия в два этапа. Начиная с 1 сентября новые учетные записи будут подлежать проверке возраста. Для существующих учетных записей новые правила будут применяться с 1 января будущего года. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».
3: От «продаю» до «продано» всего 15 дней. Давид!

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсюди доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Ну и послушайте, какие интересные сегодня праздники. Вот смотрите-ка, день трудяги, а также день летнего отдыха. И как бы нужно это как-то сопоставить, да? И потрудиться, и отдохнуть. Все это должно быть в мере размеренно. Как раз-таки вот для того, чтобы наладить баланс в этом всем, существует еще и третий праздник. Это Всемирный день мозга. Вот им давайте не забывать пользоваться и как-то разграничивать свое время в пользу и того, и другого, что касается предыдущих двух праздников. Ну, конечно же, у каждого свой повод, а у нас каждый день как праздник, повод собираться на волне номер один в регионе и слушать с 7 утра «Разбудит шоу». У микрофона по-прежнему Влад Кузьмин. Поехали!
0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

А почему бы нам сейчас не взять и не провести рубрику «Даже не думай» на волне радио Витебск? Напоминаю, в чем заключается смысл этой самой рубрики. А в общем, я вам выдаю стартовую фразу. Вы ее вписываете в ваши мессенджеры. Точнее, к нам в мессенджеры Viber либо Telegram по номеру 7071071, код 29. А дальше из предложенных вариантов слов, которые вам предложат ваш мобильный телефон, автозаполнение, в общем, проще говоря, вы нажимаете и выбираете то, что вам больше всего понравится. Таким образом, у вас сформируется предложение. Что касается его, оно может быть несуразное, но это ничего страшного. Это абсолютно норма, потому что заполняет же автозаполнение, не вы. Поэтому ничего в этом такого не усмотрите. У кого-то, наоборот, получится весело и с юмором. Что касается самой фразы, то вот и она. «Сейчас мне хочется», а дальше троеточие.

Вот узнаем, что же вам сегодня, сейчас, вот прям-таки хочется, по мнению вашего автозаполнения. Через несколько музыкальных минут зачитаю все варианты и еще раз напоминаю фразу «Сейчас мне хочется». Поехали!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Итак, друзья, напоминаю, стартовая фраза для нашей рубрики была такова. Сейчас мне хочется, а дальше ваше автозаполнение справлялось само за вас. Вот так вот, да, без участия. Посмотрим, что получилось. Вот у Леси получается, сейчас мне хочется, чтобы зарплата приходила по пульсу. Ох ты, ничего себе. Как только пульс учащен, значит сразу зачисление. Так, опа, неплохо. Вика говорит, сейчас мне хочется, чтобы все так было просто, как будто мы живем вместе. Ох, романтика. Ольга говорит, сейчас мне хочется сказать тебе, что я не хочу, чтобы ты была одна. Говорит, доброе утро, не пугайте так больше, а то я подумала, что уже 10:20. Ха-ха-ха, да, рубрика немножечко сместилась, но тем не менее, не пугайтесь, не пугайтесь. Все, здесь 9:25 на часах 22.07. Екатерина говорит, сейчас мне хочется сделать чего-то такого, чтобы не забыть этого момента никогда. Ой, а вот это вот уже похоже на какое-то свершение. Руслан говорит, сейчас мне хочется, чтобы мы были счастливы вместе. У Надежды получается, сейчас мне хочется уехать в другой город и обратно не возвращаться никуда. Ох ты, перемена иногда к лучшему. Но, тем не менее, как говорится, потом все равно тянет назад. Руслан говорит, сейчас мне хочется, не знаю, почему так происходит. А Александр говорит, сейчас мне хочется, чтобы ты не видела вашего заказа на сайте, и мы не сможем сделать это сегодня. Елена говорит, сейчас мне хочется спать, но мне надо вставать рано, потому что я хочу пойти гулять. Прогулка — это хорошо. Кстати, пока дождя нет, а если захотите гулять, берите с собой зонтик. Не помешает. Александр говорит, сейчас мне хочется съездить на рыбалку, куда глаза глядят на неделю или больше. Ой, как я разделяю ваши СМС, Александр. Очень и очень. Сергей говорит, сейчас мне хочется, чтобы ты меня на работе сегодня спать положили. Интересно. Андрей говорит, сейчас мне хочется, чтобы все были довольны. О, а вот это вот прекрасный СМС. Сергей же говорит, сейчас мне хочется плакать. Вот так. Вот такое вот СМС у нас есть. Но, друзья, не будем плакать. Все-таки найдем повод для улыбки. Что касается Вовы, он говорит, сейчас мне хочется, что ты не знаешь, что я могу. Александр говорит, а я вообще подумал, туда ли я еду? Вот как вы привязаны к нашим рубрикам по часам, да? Оказывается, можно сбить с толку людей. Но, тем не менее, все хорошо. 9:26 на часах, все ок. Лиза говорит, сейчас мне хочется, чтобы ты меня в гости пригласил на ужин. Ой, вот это вот замечательное СМС. Слушайте, надеюсь, Лиза, у вас ужин получится действительно. Кто-нибудь вас пригласит в гости на вкуснейший ужин. Вот просто насладиться этим моментом. Как, в принципе, и следующим горячим хитом на волне Радио Витебск.
1: Даже не думай. Горячий хит на Радио Витебск.
2: Гордость.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую. В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек. Трамп распорядился отменить соглашение о неразглашении по теме НЛО для экс-чиновников. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск. You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive. Set to the side. You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to.

0: Автомотор. Стоп-кадр.
1: Ой, друзья, вот сейчас со всей свободой души своей я вам заявляю, что кто-то из вас прямо сейчас заберет билетик в кино. Вот, пожалуйста, от волны радио Витебска. Кстати, билетик-то будет один, а пойти на киносеанс вы сможете с каким-то своим другом, либо подругой, либо еще каким-то родственником. В общем-то, билета на двоих будет. Поэтому смело можете в случае победы уже выбирать, с кем же отправитесь. И, кстати, фильм любой вы можете выбрать по своему вот этому вот расположению духа и настроению. Ну вот конкретно, знаете, предложу вам отдельный фильм, может, кому-то и зайдет. Называется он «Это хит». Это музыкальная драмеди от Джона Карни с Ником Джонсоном и Полом Реддом в главных ролях. Смотрите в кинотеатрах Витебска фильм «Это хит. Возрастное ограничение 18+.» В общем-то, по нему сегодня мы с вами и поиграем. Напоминаю, что правильные ваши ответы на вопрос, поставленный, я принимаю в Viber 7071-071. Кто первый, тот и молодец. Естественно, есть положение, оно доступно на сайте radiovitebsk.by. Почитайте, посмотрите, можете или нет принимать участие. Так, что касается еще о этом фильме, то, в общем-то, есть один такой человек Рик, который подрабатывает на каких-то свадьбах какими-то выступлениями. На одной из его просят подыграть звезде бойз-бенда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. И когда Дэнни превращает песню вот этого Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственная жена и дочь. Так вот, кто же был этот Рик таким? Как его описывают? Он как кто выступал в этом фильме? Поехали!
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Итак, стоп-игра. Говорю я вам, есть у нас варианты ответа, есть и правильные. Хотя можете еще присылать, потому что здесь можно поскупиться и на тот, и на этот вариант ответа. Кстати, Светлана, вот вы правильно ответили, но, к сожалению, по нашему положению вы не сможете пока принимать участие. Но уже совсем скоро это все обнулится, поэтому где-то рядышком вы ходите возле своей победы. А вот и есть у меня здесь девушка, которая абсолютно правильно берет и отвечает на поставленный нами вопрос. Эту девушку зовут Аня. Вот, пожалуйста. Анечка, ваше имя, цифры вашего номера заканчиваются на 979. Вы большая молодец. Так, что у нас здесь еще имеется? Ну, все правильно, в принципе, вы сказали. Несостоявшийся музыкант был этот Рик. Вот такой вот он, никто его не признавал, но в один момент после этого, когда его песню украли, он такой: так, я верну справедливость. Все-таки я создал эту музыку, и я наслажусь этим. Совершенно верно, Аня, вы забираете билетик в кино на двоих, выбирайте фильм, выбирайте, с кем отправляться будете в кинотеатры нашего города. Ну и напоминаю, что вот этот вот фильм – это хит. Возрастное ограничение 18+, новинка в кинотеатрах нашего города.
0: Стоп-кадр. Реклама. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Горячий хит на радио «Витебс».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа». Ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Здравствуйте, друзья! Замечательное утро сегодня у нас с вами было и продолжается вместе. Ну, что ж, вам хочу пожелать на оставшийся день. Ну, во-первых, ловите совсем скоро, через часочек где-то, Наташу Баталко в эфире, ее музыкальный бранч. Напомню для всех, кто потерялся, у нас еще сейчас только 10 часов, но покидаю вас немножко раньше для того, чтобы кое-что прояснить. Нужно же, да, знаете, такое все было насыщено. В общем-то, всем хорошего дня, всем пока-пока.
1: Радио Витебск. Для тебя и для

0: В Витебске 10 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваш жизненный творческий путь является настоящим примером высокого служения любимому делу и целой эпохой в истории хореографического ансамбля «Хорошки». Яркие сценические образы, созданные вами, занимают особое место в отечественном культурном наследии. Глубокого уважения заслуживает ваш вклад в воспитание новых поколений артистов, которые своим творчеством прославляют родную Беларусь, отметил глава государства. Александр Лукашенко пожелал Валентине Гаевой долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
0: В мире.
2: Ночью были атакованы логистические центры «Вайлдберрис» в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким. В результате атак есть пострадавшие. Работа обоих складов остановлена. По данным главы Краснодарского края, при атаке на склад в Краснодаре пострадали 10 человек. Губернатор Ставропольского края сообщила о 5 пострадавших при атаке на склад в Невинномысске. В Следственном комитете России сообщили, что возбудили уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на логистические центры.
3: В Турции 31 человек пострадал в результате аварии с автобусом, который ехал из Стамбула в Кошадасы на побережье Эгейского моря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сведения телеканала ТРТ «Хабер». По предварительным сведениям, водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, съехало с трассы и опрокинулось. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются. Если среди пострадавших иностранцы, не уточняется.
4: Президент США Дональд Трамп решил отменить ранее подписанные соглашения о неразглашении данных о неопознанных летательных объектах. Об этом пишет Fox News Digital со ссылкой на источники в администрации. В материале подчеркивается, что отмена коснется только бывших госслужащих и подрядчиков, которые могут поделиться информацией для расследования неопознанных явлений. Данное решение американского лидера нацелено на устранение препятствий для потенциальных свидетелей НЛО, которые могли бы молчать из-за юридических последствий. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
5: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм – 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» – 250 граммов – 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
2: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на Радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» стартовал главный внутренний старт сезона в легкой атлетике — чемпионат Беларуси, сообщает Белта. Первые медали были разыграны накануне на дистанции 10 тысяч метров. Чемпионом страны мужчин стал Никита Чеховский. Золото среди женщин завоевала Нина Савина. Сегодня утром состоятся 4 финала в спортивной ходьбе и 2 в беге на 3000 метров с препятствиями. Вечером определятся чемпионы страны в 16 видах программы. На завтра, заключительный день турнира, запланированы 22 финала. По итогам национального форума будут определены 6 лучших результатов соревнований. По 3 мужчины и женщины, набравшие наибольшую сумму очков по таблице World Athletics, станут обладателями памятных наград и денежных призов. Всего за 3 дня в столице будут разыграны 46 комплектов наград. Футболисты Минского «Динамо» первыми из белорусских команд начнут выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференции, пишет Белта. Свой очередной поединок в новом еврокубковом сезоне вице-чемпионы Беларуси проведут в Баку против местного «Нефчи». На игре будет работать бригада кипрских судей. Прямая трансляция из столицы Азербайджана начнется в 19:00 на телеканале «Беларусь-5». В первом раунде Лиги конференции динамовцы оказались сильнее северо-македонского «Силикса», а для азербайджанского клуба сегодняшний матч будет первым в этом сезоне. Еще 2 представителя Беларуси свои встречи проведут завтра. Борисовский «Батэ» в азербайджанском «Сумгаите» будет соперничать с швейцарским «Сионом». Чемпион Беларуси «МЛ Витебск» в венгерском «Мезикевежде» встретится с черногорской «Сутьеской». Международная федерация футбольной истории и статистики признала Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Как отметили в федерации, победитель определялся на основе собственного индекса эффективности, который учитывает оценки за матчи, забитые мячи, голевые передачи и вклад игроков в плей-офф. На чемпионате мира Месси принял участие во всех 7 матчах сборной Аргентины, проведя на поле 626 минут. За турнир он забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи, а его средняя оценка по версии Международной федерации футбольной истории и статистики составила 8,33. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб MaxLine.
1: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. 91.2.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Запрашаем на национальный паляўнічий фестиваль на Ліботские стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Ліботскі и пройде при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчого комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и приготовании ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Во время официального визита в Кыргызстан министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, уделив отдельное внимание подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в текущем году принимает Кыргызстан как председатель организации. Ключевой темой переговоров стала интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Речь шла о конкретных инструментах наращивания и балансировки товарооборота, углублении промышленной кооперации, совместном производстве продуктов питания, а также о передаче белорусского опыта в семеноводстве и переработке молока.
1: В мире.
2: Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использовать британские авиабазы для нанесения так называемых оборонительных ударов по Ирану. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что ушедший с поста премьера в понедельник Кир Стармер провел совещание Кабмина в пятницу для обсуждения вопроса использования Соединенными Штатами британских баз на фоне возобновления конфликта на Ближнем Востоке. Чиновники приняли решение разрешить США продолжить использовать базы, а сменив Стармера Бернем был проинформирован об итогах совещания и оставил решение в силе.
1: Без политики.
2: Олегу Газманову сегодня исполняется 75 лет. Поздравления с днем рождения народному артисту России направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Ваши песни объединяют людей разных поколений и национальностей, наполняют сердца преданных поклонников оптимизмом, созидательной энергией и любовью к родине, отметил глава государства. На белорусской земле высоко ценят огромный вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и культурных связей наших братских народов. Александр Лукашенко пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, воплощение в жизни всех планов и начинаний, счастья и благополучия, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко также направил поздравления народной артистке России Ирине Розановой, празднующей сегодня свой 65-й день рождения. Как отметил президент, многогранный талант артистки воплотился в целой галерее замечательных женских образов, покоривших зрителей своей выразительностью, глубиной и искренностью. Он выразил уверенность, что творческая деятельность Ирины Розановой в дальнейшем будет содействовать развитию культурного диалога между белорусами Руси и Россия. Александр Лукашенко пожелал актрисе здоровья, благополучия и успехов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями. Погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Увлгидрометом, партнерах компания Виконтбай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. Знаменитые. И заусёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Я думаю, многие из вас, товарищи, помнят ту самую рекламу, которую очень часто крутили по телевизору, про один шоколадный батончик. Нам его предлагали съесть и тем самым как бы зарядить свой мозг. Так вот про это я на самом деле сейчас заговорила не случайно. Ну, во-первых, я надеюсь, вы себя уже накормили вкусным и полезным завтраком и тем самым подзарядились. А во-вторых, сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Кстати, вот как раз-таки возвращаясь к шоколаду, уже давно доказано, что именно горький шоколад, так сказать, не менее 85% какао-бобов в составе полезен для мозга благодаря высокому содержанию флавоноидов и антиоксидантов. И вот как раз-таки регулярное употребление качественного продукта, правда, в небольших количествах, потому что горький шоколад достаточно калорийный, стимулирует мозговое кровообращение, улучшает память, повышает концентрацию внимания и действует как природный антистресс. Так что принимайте к сведению. Я думаю, что мозговая активность нам сегодня на работе с вами уж точно не помешает. А еще я знаю, что прослушивание музыки тоже положительно влияет на человека и его организм в целом. Так что предлагаю с головой окунаться в музыкальный бранч. Наташа Батал, как обычно, с вами. Всем доброе, бодрое утро!
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: В нашем городе уже 11:16, и мне кажется, пора запускать в эфир очередную музыкальную премьеру для того, чтобы пополнить наши и ваши плейлисты и, в принципе, раскачать наш музыкальный бранч. Сегодня в этой рубрике к нам заглянет в гости Джонас Блу, настоящее имя, кстати, у парня, Гай Джеймс Робин. Это известный британский диджей, музыкальный продюсер, автор песен и ремиксер. Кстати, получил мировую популярность благодаря танцевальным поп-хитам в стиле Tropical House. Ну и, наверное, трек, который принес ему огромную популярность, это музыкальная работа под названием Fast Car. Это ремикс на песню Трейси Чемпин. Кстати, потрясающая музыкальная работа. Периодически звучит у нас в эфире. И, признаюсь честно, в моем плейлисте она тоже имеется. Рекомендую к прослушиванию. Но сегодня мы с вами будем слушать и оценивать его работу под названием Girl, что в переводе означает «девушка». Сингл был выпущен в этом году. Быстро стал хитом благодаря своим танцевальным и таким легким ритмам. Своего рода это, я бы сказала, такая новая работа диджея. По крайней мере, как он утверждает, это настоящая ностальгический хаус-трек, пропитанный атмосферой вечеринок. Композиция задумана как чистая ностальгия по ранней танцевальной музыке начала 2000-х и французскому хаусу. Хотя я считаю, здесь преобладает все-таки больше tropical house. И по первому звучанию, когда играет эта музыкальная работа, можно представить себя где-то отдыхающим на пляже у моря или океана. В треке повествуется про девушку, от которой наш герой якобы без ума, и он хочет быть рядом с ней и полностью погружается в эти мысли и чувства, когда визуализирует ее рядом с собой. Ну, любовь вот такая вот она. В общем, друзья, давайте ловить новинку в эфире, слушать, получать удовольствие от этого процесса, ну и, конечно же, потом активничать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы Showtime на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Известно, что компания LEGO представила набор по сериалу «Секретные материалы». Конструктор вошел в линейку LEGO Idols и состоит из 1478 деталей. Поклонники шоу смогут собрать из набора детализированный кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут 8 мини-фигурок. Сама же главная героиня сериала Джиллиан Андерсон призналась, что увидеть себя в виде фигурки LEGO для нее очень необычный опыт. А вот косметический бренд певицы Рианы Фенти выпустил коллаборацию с ее мужем-рэпером ASAP Rocky. В линейку вошли бальзам для губ, увлажняющий крем с SPF, а также кейс для бигуди. А вот в самом промо-ролике появляется и звездная парочка. Этот дроп приурочен грядущему туру певца Don't Be Dumb в честь выхода одноименного альбома. Он начнется 25 августа в Брюсселе, столице Бельгии. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что провел последний матч за сборную Аргентины. Футболист произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, на котором аргентинцы проиграли со счетом 0-1. Так вот, 39-летний футболист завершил турнир на второй строчке в бомбардирском рейтинге. На его счету 8 забитых мячей. Отметим, что Лионель Месси выступал за сборную Аргентины 21 год, и за это время нападающий сыграл рекордные 207 матчей и забил 125 мячей. Другой парень по имени Трэвис Скотт оказался участником конфликта в одном из самых закрытых клубов Нью-Йорка. Инцидент произошел во время частной вечеринки, организованной сетью элитных ресторанов. В тот момент на сцене выступал известный рэпер 50 Cent, а среди гостей находились спортсмены и другие знаменитости. Трэвис заметил, что один из присутствующих якобы снимает его на телефон и потребовал прекратить запись. После этого между гостями началась перепалка, которая быстро переросла в потасовку. По словам очевидцев, во время драки кто-то даже начал кидать бутылки, но, к счастью, никто не пострадал. И в завершении актер Джейсон Судейкис появился в образе Теда Ласса в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года. Актера сопровождал один из создателей сериала Брэндон Хант, который сыграл в нем тренера Уилса Бирда. Так вот, фанаты Теда Ласса признались, что посмотрели шоу в перерыве, да и весь матч в целом только ради этих двух легенд. Ну а сам же Судейкис в рамках своего визита на спортивном мероприятии вывел на поле Джастина Бибера для выступления. На стадионе музыкант исполнил трек со своего свежего альбома Swag 2. Вот такие новости. Шоутайм продолжит ли видеть знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоутайм. Утро. На радио Витебск.

0: просто.
1: Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный свежо, сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: сейчас, слушая композицию нашего талантливого белорусского исполнителя Лирика, я задумалась над тем, что кто-то в этом мире любит обниматься, а кто-то в этом мире любит отжиматься. Представляете, житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час. Рассказываю, парню 41 год, как оказалось. Зовут его Рахташ Чудхари. Так вот, он недавно попал в книгу рекордов Гиннесса, выполнив, представляете, 847 отжиманий за один час, да еще и с грузом весом практически 30 килограмм на спине. Рекорд был установлен на одном стадионе в Индии. Чаудхари превзошел предыдущие достижения, принадлежавшие спортсмену из Сирии, который в 2023 году выполнил 820 отжиманий в аналогичных условиях. Спортсмен признается, что его путь к рекордам начался после серьезной автомобильной аварии. Из-за травм он почти 2 года не мог нормально двигаться, а занятия спортом как раз-таки стали частью реабилитации. Со временем тренировки превратились в дело жизни, и вот как раз-таки 2026 год стал для него уже 10-м годом непрерывных попыток установить новые мировые рекорды. Но, тем не менее, все у него получилось, и, конечно же, мы поздравляем этого человека. Так сказать, перед новым достижением Чаудхари рассказал в интервью, что придерживался строгого режима, ежедневно тренировался с дополнительным весом, соблюдал высокобелковую диету и уделял внимание психологической подготовке. По его словам, самым сложным во время рекордной попытки было сохранить стабильный темп, несмотря на усталость и дополнительную нагрузку. Кстати, этот человек в Индии является еще и послом государственной программы, которая продвигает физическую активность среди населения. Вот я, признаться честно, ну максимум, наверное, отожмусь раз 12-15 и все. Это мой рекорд. Но вот такие люди меня действительно восхищают, особенно когда что-то в жизни случается трагичное. Так вот, я хочу, наверное, подытожить выше все сказанное. Вот такие вот истории всем нам в очередной раз доказывают и показывают, что если в жизни чего-то захотеть, то можно, как и говорят, в космос улететь. И если приложить все усилия, однозначно все получится. И, ребят, если, не дай бог, вы столкнулись с какими-то проблемами касаемо быта, здоровья, главное не падать духом. Уметь себя морально собрать, подбодрить, ну и, в общем-то, двигаться дальше. Тем не менее, я хочу пожелать, чтобы не только сегодня, а в целом все невзгоды обходили вас стороной, и вы не теряли веру в лучшее и мыслили позитивно. И вот как раз-таки в эфир того самого солнечного света, позитива и добра нам добавит прямо сейчас музыкальный проект под названием «Шаус». Слушаем трек «Sunrise».
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Прямо сейчас вместе с южнокорейским бойсбендом BTS мы причалили к берегу под названием «Финал часа». За эту 60-минутку мы много успели что сделать, так сказать, много чего интересного узнали и, естественно, послушали музыку. Но самое главное, мы успели познакомиться с нашей сегодняшней бранч-премьерой от Джонаса Блу. Если хотите поддержать этого товарища, переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и активничайте. Все итоги будем подводить ближе к финалу уже программы. Там у нас, напомню, есть пост красивый с картинкой, чтобы вы могли полюбоваться этим человечком, так сказать. Там же можно новинку прослушать еще раз, если вы ее пропустили в прямом эфире. У нас есть три варианта ответов. Вы выбираете нужный для себя, который подходит именно вашему музыкальному вкусу. Ну а под постом, если есть желание, можете делиться мнениями, впечатлениями, либо раздавать свои разные смайлики, реакции. Мы на самом деле этому будем только рады. Ну а пока мы двигаемся дальше. Вперед из песни, как говорится. У нас здесь будет пунтерия талантливых девчонок Шакиры и Карди Би, а потом в эфире появится моя коллега Татьяна Белоголовкина, расскажет свежий выпуск новостей и прогноз погоды.
1: Радио Витебск.

0: Витебске полдень.
1: Новый час на радио «Витебск» представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь, цены от 10 рублей и огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио «Витебск» полуденный выпуск новостей. За сутки очередь фур на въезд в Польшу увеличилась на 160 единиц, сообщили в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом Бобровники, Берестовицы и Кукурыки, Козловичи въезда в Польшу ожидают 640 авто. Контролирующие службы пунктов пропуска за сутки оформили 26% транспорта от нормы. Около 120 грузовиков фиксируются перед литовскими Мядининкаем и Шальчининкаем. Легковой транспорт ожидает въезда в ЕС на польском и литовском направлениях. Так, перед всеми польскими пунктами пропуска фиксируется 620 легковушек и 10 автобусов. Въезда в Литву ожидают 130 легковых авто.
0: В мире.
2: Италия намерена в течение ближайшего десятилетия достичь установленного НАТО целевого показателя расходов на оборону на уровне 5% ВВП. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни, сообщает ТАСС. Мы довели расходы на оборону до 2,8%, намерены достичь целевого показателя 5% в течение следующего десятилетия, соблюдая при этом ограничения государственных финансов, сказал он. Ранее итальянские СМИ сообщали, что Италия включает в понятие военной расходы все стратегические инфраструктурные объекты и связанные с ними услуги. Общее число американских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта с Ираном, увеличилось до 18 человек. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press, информирует ТАСС. Военнослужащие погибли при выполнении задач в ходе продолжающихся боевых действий. Кроме того, число раненых значительно превышает 500 военных, что выше официальных данных Пентагона в 482 пострадавших. По данным газеты Wall Street Journal, Пентагон сталкивается с трудностями в обеспечении безопасности 50 тысяч военнослужащих, расположенных на Ближнем Востоке. Сегодня утром на Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели. Ее зафиксировали в 9:35 по московскому времени. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук. Всего же, отмечают ученые, за последние сутки было зафиксировано почти 20 вспышек, тогда как всего три дня назад активность светила была на порядок выше. Средний темп составлял 1-2 события в сутки. Ученые отметили, что вспышки могут оказать влияние на Землю, однако прямой угрозы пока не создали. Астрономы предположили, что число вспышек продолжит расти. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер турагентства «Аварий».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет. Под хорошую музыку на волне нашего города продолжаем двигаться дальше. Бранчу, как говорится, быть и хорошему настроению тоже. Сегодня у нас уже середина рабочей недели, а это значит, выходные приближаются. Так что пускай эти мысли станут вашим мотиватором на дальнейшую активность и работу. Мы, кстати, признаться честно, тоже тут не расслабляемся. И хоть «Славянка» завершилась, скоро в эфире вас ждет крутой музыкальный сюрприз. Так что оставайтесь в нашей компании. Всем хорошего дня.
0: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Бранч со звездой.
2: На старте музыкального бранча, друзья, я анонсировала и говорила вам, что вас ждет классный музыкальный сюрприз сегодня. И могу сказать, забегая наперед, что с этой талантливой, красивой, мегапозитивной девушкой мы однозначно не можем расстаться, даже после Славянского базара. И сегодня есть повод с ней связаться. В общем, здесь и сейчас с нами на связи наша талантливая белорусская звездочка Настя Кравченко. Настя, привет!
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Мы рады тебя слышать. Буквально недавно, на прошлой неделе, виделись с тобой лично. Была ты у нас в гостях, очень были рады тебя видеть. И на самом деле, сегодня тоже приятно с тобой созвониться. Настюш, у тебя сегодня праздник. Не день рождения, конечно, но я думаю, эту дату, 22 июля, тоже можно запомнить и каждый год отмечать как день рождения новой музыкальной работы. Напомню нашим слушателям, что сегодня у Насти Кравченко вышла потрясающая новинка под названием «Совершеннолетняя», поэтому Настя, от всей нашей команды «Радио Витебск» мы тебя поздравляем с релизом новой песни. Ты умничка, и мы на самом деле тобой очень гордимся.
3: Спасибо вам огромное, спасибо.
2: Сразу будем говорить о музыке, без нее мы никуда. Настя, песня называется, мы уже с тобой ее анонсировали в эфире на Славянском базаре, и сегодня, я уже сказала, «Совершеннолетняя». По звучанию действительно получилась классная, задорная работа. Расскажи немножечко нашим слушателям, им однозначно будет интересно, о чем песня, ведь название, я бы сказала, такое двусмысленное, можно здесь и про возраст подумать, и про прекрасную пару года, которая за окном у нас. Настя, ты с нами? Алло, алло. Настя, ты у нас немножко пропала, мы тебя не слышим. Алло, алло. Ну, вот такие вот, друзья, бывают периодически сбои в прямом эфире, живая связь, поэтому, конечно, здорово, когда знаменитости приходят в гости в эфирную студию, но, тем не менее, мы с Настей обязательно сейчас созвонимся, пока сделаем с вами небольшую музыкальную паузу, так что обязательно оставайтесь на волне, не переключайтесь, мы продолжим диалог с Настей Кравченко в скором времени.

0: бранч со звездой.
1: Вот признаться честно, друзья, за что я не люблю сотовую связь и стационарные телефоны, так это за то, что она, эта техника, очень часто подводит. Поэтому я, конечно же, всегда за живое общение и очень рада, когда к нам звезды приходят в эфирную студию. Но, тем не менее, сегодня мы пробуем опять выйти на связь с нашей белорусской звездочкой Настей Кравченко. Настя, привет, ты нас слышишь?
2: Слышу.
1: Надеюсь, что сейчас у нас с тобой все получится и ничего не помешает. Мы тебя еще раз поздравляем всей нашей командой с выходом новой песни. Настюш, уже говорила в эфире, композиция называется «Совершеннолетняя». Расскажи немножечко о песне, о чем она, потому что действительно такая веселая, задорная работа получилась. Какие эмоции ты вложила в песню, чем вдохновлялась для ее создания и записи работы в целом?
2: Ой, знаете, именно летние эмоции, летнее вот это настроение, летний вайб, летний позитив, потому что, как я уже говорила, песня ждала своего выхода достаточно долго, потому что первые наброски песни мы сделали еще чуть ли не в прошлом году.
1: Так.
2: И только сейчас как-то вот дозрели до этой песни с этим летним настроением. У нас лето началось чуть пораньше. Я после шоу «Фактор Байдети», после суперфинала, сразу уехала в отпуск. Так себе пораньше начала лето. И вот именно, именно тогда у меня какой-то такой прилив летней энергии начался.
1: Словила летний вайб, как говорится.
2: Да, именно, именно. Поэтому только вот светлые летние легкие чувства. А насчет летние и совершеннолетние, ну, решили просто такой каламбур внести в название песни, чтобы каждый подумал, о чем хочет, услышал в этой песне, о чем хочет, потому что навязывать свои какие-то видения, о чем песня, что к чему. Мне кажется, каждый слушатель должен сам находить какой-то отклик и находить посыл. Для кого-то эта песня про...
1: про возраст, вот, взрослую жизнь, да?
2: Кто-то, для кого-то это реально просто летняя песня, просто покайфовать. Кто-то в ней находит какие-то вайб ночного города, потому что, ну, начинается песня «Город спит, ему пора», какую-то вайб молодежи ночной жизни. Ну, вот как-то так. Поэтому мне здорово наблюдать и слышать разные точки зрения, о чем песня, потому что на то песни нужны, чтобы вызывать разные эмоции.
1: Полностью тебя поддерживаю. Ну и, кстати, у нее действительно очень интересное название «Совершеннолетняя». Здесь, знаешь, можно разделиться от названия, оттолкнувшись, на две категории. Кто-то подумает про возраст 18 лет, когда ты уже такой взрослый, тебе кажется, все можно наконец-таки. А кто-то действительно будет думать вот про то самое лето, потому что это прекрасная пора года у нас сейчас за окном. Настя, планируешь ли ты выпустить клип на эту новинку?
2: А мы сейчас как-то на клипы акцент не делаем.
1: Так.
2: Хочется сделать такую песню, вот прям шлягерную, да, на которой будет резонно снять клип. Потому что делать просто так, а смысл делать просто так? Пока что лучше мы вложим все ресурсы, все силы, всю энергию непосредственно.

0: в написании большое количество песен. Пока есть энергия, пока есть время, пока есть запал, молодость и так далее. Ну, вот. А там уже посмотрим.
1: Ну, мы с тобой, да, недавно были в эфире, ты к нам приходила в рамках «Славянского базара» в гости, и мы обсуждали, что, естественно, у тебя планируются выходы новых песен, поэтому мы их однозначно будем ждать. Мы, кстати, с тобой тоже успели затронуть тему, что осенью этого года у тебя в России состоятся первые такие сольные концерты, и, как ты сказала, есть куда сейчас тратить силы, поэтому мы тебе на самом деле тоже хотим пожелать сил, вдохновения к подготовке для этого важного мероприятия для тебя. Ну и нашим слушателям, кстати, сейчас тоже проанонсировали. Вдруг, если они поедут осенью в Россию, вот как раз-таки можно прийти на твое выступление и тобой полюбоваться и наслушаться.
0: Да, 8 и 9 октября концерты, сольники в Москве и в Питере. 2 дня подряд.
1: Так что, друзья, берите на заметку. Если в Минск не получается приехать, то обязательно приезжайте, да, и в Москву, и в Питер. Я думаю, получите колоссальное удовольствие. Настя, ты вот у нас была буквально недавно на Славянском базаре. Какие впечатления юбилейное 35-е вот это вот мероприятие масштабное оставило у тебя в памяти след?
0: Вообще волшебное. Во-первых, опять же, масштаб, так, количество людей на улицах. Как будто с каждым годом их все больше и больше.
1: Кстати, я тоже подметила такое.
0: Да, республик и стран на фестивале все больше и больше. И это мой первый фестиваль, когда я практически весь фестиваль, по сути, пробыла. Начиная с первого дня, вернее, даже еще за день до открытия я приехала. Просто потусить, покайфовать, просто вайб города поймать. Потом на день мне пришлось отъехать. У меня было 2 концерта по городам Беларуси. И потом на следующий же день я вернулась. И еще 2 дня была в Витебске просто чтобы ощутить атмосферу еще больше. Поэтому у меня, получается, весь абсолютно Славянский базар прошел через меня вместе со мной. На Зиверт потом сходили, то есть побыли на закрытии, так, поздравили нашу представительницу Беларуси с почетным 2-м местом. И остались еще на 1 ночь, и вечером 20-го пошли на Зиверт, сходили. На концерт.
1: Ну, осталось тоже под впечатлением, да? Как многие.
0: Конечно, очень понравилось, да.
1: Я хочу сказать, что ты в рамках Славянского базара молодец. И успела и поработать, и хорошо отдохнуть. Кстати, заглядывая в твой профиль в Инстаграм, я тоже заметила, как ты выступала на других даже концертах. Тебе дарили различные подарки, цветы. Меня очень тронуло одно видео, ты его вот недавно, по-моему, скинула, где одна женщина, вроде бы даже это бабулечка, подарила тебе цветы, да, волновалась, будешь ли ты дальше петь еще, хотела насладиться дальнейшим твоим творчеством. На самом деле смотреть такие вещи очень трепетно и приятно.
0: Это правда. Это правда.
1: Настя.
0: Я сказала такую фразу. Так. Сейчас мужчины цветы не дарят. Я бы тебе на сцене дарю цветы, милашка.
1: Вот видишь, как здорово. Настя, я уже говорила и лично, когда ты была у нас, и еще раз повторю, тебя на самом деле очень любят наши слушатели, любят твое творчество, поэтому огромнейшее тебе спасибо за то, что ты всех нас радуешь своей музыкой. Мы тебя от всей нашей команды «Радио Витебск» еще раз поздравляем. Сегодня, ну, так сказать, день рождения, твои песни совершеннолетние. Тебе спасибо за обратную связь, за приятный разговор. Будем прямо сейчас запускать новинку в эфир.
0: Да, спасибо вам огромное. Спасибо, что слушаете, спасибо, что любите, что всегда поздравляете, звоните с премьерами песен. Я всегда тоже с удовольствием с вами общаюсь. В общем, спасибо вам большое, и здорово, что вот такая взаимная любовь.
1: Да, Настюш, будем ждать тебя снова у нас в гостях, и будем ждать от тебя новых премьер. Отпускаем тебя из эфира. Желаю тебе хорошего дня. Пока-пока.
0: До свидания, и вам хорошего дня.
1: Спасибо. Ну а мы, друзья, прямо сейчас будем слушать классную, настоящую летнюю новинку от Насти Кравченко.
2: Бранч со звездой. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-324-33-44.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. За неделю в области зафиксировано 2 тяжелых случая производственного травматизма. В Оршанском районе на пожаре погиб мужчина. Первомайский район Витебск отмечает свой 86-й день рождения. Праздничные мероприятия пройдут 24 июля. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Я думаю, ребят, пора уже и мне появиться здесь в эфире «Любимой волны» радио Витебск. Не знаю, как вы по мне, но я по вам уж однозначно соскучилась. И, пользуясь случаем, хочется напомнить, что совсем скоро на «Волне» стартует наша программа поздравительная под названием «Музыкальный агент» с 13 до 14. Так что, если хочется в ближайшем будущем порадовать родных и близких, пишите все свои приятности, привет, поздравления, признание в любви. Ну и, конечно же, заказывайте любимую музыку. И, кстати, пишите нам без особого повода. Я считаю, для хороших, добрых слов не нужно искать какое-то торжественное мероприятие или праздник. Кто был на сольном концерте Зиверт, она, кстати, говорила очень классную фразу: как можно чаще своим родным и близким, хотя бы раз в день, но говорите «Я ТЛ», что означает «Я тебя люблю». Поэтому этих слов мы ждем в наших мессенджерах с нетерпением. Ну а пока в музыкальном плане двигаемся дальше и наполняем этот прекрасный день недели только топовой музыкой. Про гимн всех вечеринок скоро нам споет Мот и Гаяна, а сейчас послушаем зарубежный трек, называется он «Awake Tonight» от Афро, Джека, Си и Дэвида Гетте.
1: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
3: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
4: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой!
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Два тяжелых случая производственного травматизма за неделю зафиксированы в области, сообщили в Следственном комитете. Первый инцидент произошел 15 июля в Полоцком районе. Работая на погрузчике, 34-летний мужчина получил перелом обеих голени. Второй инцидент произошел днем 18 июля в Дубровинском районе. Во время заточки ножей и измельчающего барабана кормоуборочного комбайна 64-летний механизатор не убедился в закрытии крышки заточного механизма, что привело к травматической ампутации трех пальцев руки. Следователи напоминают, строгое соблюдение техники безопасности – это не формальность, а залог вашего здоровья и жизни. В Моршанском районе на пожаре погиб мужчина. Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Антоновка поступило этой ночью, сообщили в пресс-службе МЧС. На момент прибытия спасателей дом был охвачен огнем. На веранде под полуметровым слоем обрушившихся конструкций было обнаружено тело сына хозяйки дома 1979 года рождения. Сама женщина в момент пожара дома отсутствовала и не пострадала. Огнем жилища уничтожена кровля, повреждены потолочные прикрытия, стены имущества. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По одной из версий, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира подвела итоги работы за первое полугодие текущего года. Областной и межрайонными инспекциями проведено 731 полевое мероприятие, в ходе которых выявлено 406 нарушений. Сотрудниками инспекции изъято более 1000 сетей, 371 прочее запрещенное орудие рыболовства. В том числе 74 гражданина добровольно сдали, 366 рыболовных сетей, 54 прочих запрещенных орудия рыболовства. Изъято 37 единиц огнестрельного оружия, в том числе 18 незарегистрировано, 544 патрона, 26 прочих запрещенных орудий охоты. По материалам инспекции возбуждено 33 уголовных дела. Первомайский район Витебска отмечает свой 86-й день рождения. Жители и гостей города приглашают на праздничные мероприятия 24 июля. Начало этому дню положит танцевальный флешмоб. Первомайский – это мы на площади флага и герба. Затем состоится торжественная церемония занесения на доску почета Первомайского района 15 предприятий, учреждений и организаций, а также имен 16 представителей трудовых коллективов, лучших по итогам 2025 года. Торжество продолжится в 16 часов в парке 30-летия в ЛКСМ на празднике с днем рождения Первомайский. Посетители парка ожидают интерактивные площадки, выездная торговля и даже цирковые представления. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 800 007 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода: временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
4: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Агент.
1: На часах, девчонки и мальчишки, уже обеденное время. Всем тем, кто сейчас собирается перекусить, хочется пожелать приятнейшего аппетита. А еще предлагаем заглянуть к нам в гости на огонек, порадовать своих родных и близких, наполнить этот час счастью, радостью и любовью. Ведь музыкальному агенту быть. Напоминаю, наши данные Viber, Telegram 7071071. Кстати, касаемо любви, я рассказываю вам новость. Буквально недавно в Москве появились билборды с признанием в любви девушкам по имени Настя. Это случилось ровно неделю назад. Там на цифровых билбордах по всему городу появилось короткое послание «Настя, я люблю тебя». Ну, естественно, его одновременно показали тысячи экранов в разных районах Москвы. Ну, а прохожие подловили и подхватили, так сказать, эту волну. Рядом фотографировались с экраном, делились снимками в соцсетях. И, в общем-то, уже к середине дня лента заполнилась кадрами с признанием в любви, сопровождаемыми шутливыми и теплыми подписями. Но самое интересное, что некоторые пользователи переадресовали послание. Вот, к примеру, один студент по пути в университет опубликовал фото с подписью «Даша, я тебя люблю тоже». А один мотоциклист написал, что год пытается забыть свою бывшую по имени Настя, но весь город внезапно напомнил ему о прошлом. На самом деле, такая, я бы сказала, загадочная массовая валентинка появилась в столице не просто так. Один, так сказать, крупный аккаунт соцсети решил поздравить свою сотрудницу Настю с именинами. Ну и, в общем-то, сделал вот такой вот интересную вещь в городе. Ну и, естественно, люди, как я уже сказала, подхватили эту волну. Это, на самом деле, очень забавно. Поэтому я, ребят, предлагаю сейчас тоже свои приятности писать не только Настям, а всем-всем-всем, кого вы знаете, своим вторым половинкам, друзьям, родным. Будем радовать их здесь. Ну и в ближайшем будущем, естественно, все будем озвучивать. А пока давайте немножечко послушаем музыку.
0: Музыкальный

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Резидент.
1: Слушая композиции разных исполнителей, я пришла к тому мнению, что признаваться в любви можно по-разному. Вот, допустим, если взять композицию «Я ты, Ла Дивер», то можно и этой аббревиатурой признаться, что я тебя люблю. Если рассмотреть песню «Кислород» Наташи Подольской и Владимира Преснякова, то как раз-таки они и говорят, что ты мой кислород, и выражают свои, так сказать, чувства любви к человеку. А в данном случае Холли Флейм признался в любви таким образом, рассказав, что он тонет в глазах, и мне кажется, это тоже потрясающее признание. Ну, в данном случае, ребят, давайте посмотрим, кому вы признаетесь в любви, либо поздравляете с праздником. Самое время заглянуть в нашу мысль.

красивая, счастливая, и пускай исполняются все ваши самые заветные мечты и желания. Есть у нас еще сообщение от Настюши. Добрый день, желаю всем хорошей среды. Поставьте, пожалуйста, песню «Мне не больно» от белорусского исполнителя Варзана. А с удовольствием поставим и будем слушать прямо сейчас. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Только что в музыкальном плане всех нас порадовала Лили Сэм своим треком Let's Make It Together. А теперь будете вы радовать в эфире своих родных и близких. Признаться честно, когда я читаю ваше послание, я тоже радуюсь, потому что мысленно пропускаю все это дело, конечно же, через себя. Так, у нас есть сообщение от Александра. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Лене, Андрею, Саве, Максиму и Игорю, соседям Олегу и Вячеславу, радиостанции Витебск. Хорошего дня. Саш, по музыке, вот то, что вы здесь просили, к сожалению, в данном случае в нашей базе музыкальной нет. Если появится в ближайшем будущем, обязательно сможете заказывать заново. Но пока, увы и ах. Есть у нас сообщение еще такого плана. Добрый день, Наталья, и привет всем радиослушателям. Сашка, только тот, кто в нас сильнее того, кто в мире. Даже не сомневайся. Ободряю тебя и обнимаю. Люблю и очень соскучилась. Твоя Алиса написала. Алиса попросила поставить композицию «Ничего не бойся, я с тобой» от Вани Дмитриенко и Аси. Такая композиция у нас есть, естественно, в фонотеке, поэтому прямо сейчас предлагаю устроить небольшую музыкальную паузу.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны. Оборонный концерн Германии «Рейнметал» удвоит производство пороха на своем заводе в Баварии. Польша бьет рекорды по депортации мигрантов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Я думаю, на нашей волне однозначно можно заслушаться музыкой и напрочь забыть про мессенджеры. А если вы хотите все-таки порадовать родных и близких, их нужно знать или хотя бы периодически напоминать. Так вот, пишите в Viber, Telegram по номеру 7071071, потому что наша поздравительная программа пока еще, слава богу, продолжается. Так, идем дальше по вашим прекрасным текстам. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моей лучшей подруге Ульяне и ее собачке Майли, а также ее кошке Стэше от подруги Леры прилетела вот такая вот приятность. Есть ответный привет Александру от Савы. И написал нам Владимир. Доброго дня, Радио Витебск, и всем его ведущим и сотрудникам мира, тепла и добра. Тамара и Татьяна, находящиеся на даче в деревне Сеньковщина, не переживайте. С калиткой и воротами справимся. Татьяна, фенибут – это не выход. Не переживай, все будет хорошо. Всем хорошего дня и позитива. Вов попросил поставить хорошую подвижную песню. Ну, во-первых, судя по всему, по сообщению, девчонки расстроились, какие-то у них там технические неполадки, назовем это так. Я думаю, с таким парнем по имени Вова однозначно все будет по плечу, Вова починит, все сделает, я в этом на 100% уверена, так что, девчонки, выше нос. Ну, фенибут, я могу сказать одно, в экстренных случаях, конечно, такие таблетки могут немножечко вас успокоить, но лучше, девчонки, на лекарства не обращать внимания, хотя, признаться честно, когда и я урабатываюсь, меня спасает магний. Вот пропьете месяц его, и честно, вот будете себя максимально спокойными чувствовать. И уж точно вреда для здоровья нет, так что тоже принимайте к сведению. Но в любом случае, всем хочется пожелать хорошего самочувствия, крепкого здоровья, поменьше стресса в жизни и стальных нервов. Ну и Вов, исполняя ваше желание, давайте для настроения послушаем что-нибудь позитивное. И пускай у нас проиграет зарубежный трек под названием «Just the way you are» от Милки. Музыкальный

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Я снова с вами, друзья, да еще и не одна. У меня, естественно, есть ваше послание, которое с удовольствием будем озвучивать и дальше в эфире. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Замечательного солнечного дня, прекрасного настроения. И пусть все дни будут наполнены добрыми делами, радостными событиями и светлыми мыслями. Обнимаю, целую, очень сильно скучаю и люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. А также здесь отметился в Вайбере Александр, который не так давно передавал приветы своим родным и друзьям. Так вот, Саша попросил поставить новинку под названием Memories. Саш, если правильно вас поняла, то в рамках музыкального бранча не так давно мы как раз-таки знакомились с этим хитом Memories от музыкального проекта под названием Vice. Так что, надеюсь, сейчас будет стопроцентное попадание в яблочко.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агент.
1: Если мои диафренды вас интересует музыка, то я напомню, что только что на волне своим творчеством, а именно треком Dive into the Ocean, отмечались Алок Зиба и Португал The Man. А вот касаемо сообщений, вы написали очень много приятных слов, и это на самом деле здорово. Но, тем не менее, заглянула я в наш Viber и Telegram. Все сообщения за этот час мы успешно озвучили, так что кто порадовал любимых, большой молодец, а кто не успел, то реабилитироваться можно будет вечером с 19 до 20 в этой же программе. По тем же самым данным и мессенджерам мои коллеги обязательно все почитают. Но, тем не менее, в дневном сегменте эта программа у нас завершается. В финале часа насладимся легендарной группой Aerosmith. Парни споют для нас свой трек «Crying». Предлагаю послушать эту работу. Плакать не надо, а если пускать сегодня слезы, то только отчасти. Но в любом случае будем ностальгировать вместе. Ну а после музыки узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации. Ну и, конечно же, встречаемся потом на волне дальше. И продолжаем бранчевать этот экватор трудовой недели.

0: Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь, цены от 10 рублей и огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. По итогам доклада глава Минобороны поделился подробностями с журналистами.
3: Виктор Геннадьевич, сегодня состоялся доклад главнокомандующему. Вот можно ли его основные темы озвучить?
4: Да, сегодня главнокомандующий заслушал меня о всех основных мероприятиях, чем занимаются вооруженные силы. Конечно же, очень такой значимую часть доклада заняла доклад о складывающейся военно-политической обстановке вокруг нашей страны и на южной границе. Ну вот в целом разговор был построен вот вокруг основных этих двух тем. Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, с определенными странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нету у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжение. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы. Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боеподготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Вот. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Не каких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится. Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
2: Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов.
0: В мире.
2: Оборонный концерн Германии «Рейнметал» планирует к 2028 году увеличить производство пороха на своем заводе в Баварии более чем в два раза, до 4200 тонн, чтобы решить проблему его нехватки для боеприпасов из-за конфликта в Украине, сообщает агентство Bloomberg. Концерн заявил, что на эти цели будет выделено около 350 миллионов евро инвестиций. При этом предполагается, что двукратное увеличение числа сотрудников до 1300 человек. Кроме того, 300 миллионов евро пойдут на производство оружия пороха на предприятиях в швейцарском Вимесе и испанских Мурсии и Бургасе. Польша бьет рекорды по депортации мигрантов. В первом полугодии текущего года Варшава депортировала 5640 иностранцев, что на 28% больше, чем годом ранее. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на данные пограничной службы. Издание «Речь Посполита» отмечает, что еще более резкое ускорение депортации наблюдается по сравнению с 2022 годом, когда за 12 месяцев было выдворено из страны вдвое меньше, чем за 6 месяцев текущего года. Издание указывает, что в марте-апреле этого года число мигрантов, отправленных из Польши домой самолетами, превысило 1150 и 1130 человек соответственно. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранаты «Земляника» 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 82%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: танцевать на волне нашего города под трек Don't Leave, или второе название у него Кайли, а выпустили эту работу Аксент, Сера и Миша Миллер. Пользуясь случаем, ребят, напомню, что вся свежая музыка, которая звучит у нас здесь на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by, как раз таки в разделе новинок. Так что, если есть желание и возможность, обязательно переходите, просматривайте список, выбирайте своих любимчиков. Ну а если вернуться к нашему эфирному плейлисту, в скором времени своим треком Away нас порадует талантливый белорусский диджей Руми, который, кстати, приезжал не так давно в рамках Славянского базара и вместе с Варзаном выступал у нас на нашем концерте в честь дня рождения Радио Витебск. Прямо сейчас в динамиках прозвучит работа Take You Dancing, так что предлагаю немножечко потанцевать от Джейсона Дерула. И, кстати, в скором времени окунемся с вами в рубрику «Бранч открытка». Расскажу, у кого сегодня из артистов день рождения. И, признаюсь честно, именинников очень много.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: буквально недавно, друзья, в поздравительном сегменте «Музыкальный агент» мы радовали ваших родных и близких, а теперь настала очередь поговорить про именинников сегодняшнего дня в мире шоу-бизнеса. На самом деле, 22 июля на свет появилось очень много талантливых людей, не только музыкантов, но и киноактеров. Но в данном случае, так как программа у нас музыкальная, естественно, меня сейчас больше интересуют исполнители. Ну, пойдем по порядку. Сегодня, 22 июля, на свет появился талантливый человек Олег Газманов, российский исполнитель, который, мне кажется, никогда не стареет, постоянно на сцене прыгает, скачет, делает колесо, выкручивает свои сальтухи. Как ему это удается в 75, я не знаю. В общем, поздравляем его, желаем крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Конечно же, спасибо ему за творчество. Не так давно этот человечек приезжал к нам на Славянский базар, и я думаю, кто ходил на концерт, убедился, какой он прекрасный. Увы и ах, песен в нашей фонотеке его нет, потому что немножечко неформатная музыка, но тем не менее Олегу Газманову мы передаем пламенные приветы и поздравления в Москву. У нас есть второй именинник, с творчеством которого мы, естественно, знакомы. Это Владимир Селиванов, он же Вован, российский актер, музыкант, участник КВН, ну и, наверное, известен Вован больше всего по роли в сериале «Реальные пацаны», который проходил на канале ТНТ, уверенно смотрели. Вова не только киноактер, но еще прекрасно поет, и, кстати, его песни периодически звучат в нашем FM-пространстве, поэтому Вову тоже от души поздравляем. Ну и сейчас предлагаю немножечко, кратенько вспомнить творчество этого именинника.
1: Я как

Ну и вот она, барабанная дробь. У нас есть еще третий именинник. И я даже бы сказала, здесь именинница. Сегодня, 22 числа, на свет появилась талантливая Селена Гомес, американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель. Кстати, у Селены есть еще свой бренд косметики, Rare Beauty, по-моему, называется. Напомню, что Селена замужем за известным продюсером Бенни Бланко, с которым они давно сотрудничали. Кстати, как-то в программе Showtime недавно я вам рассказывала, что сейчас Селена Гомес находится в Великобритании на съемках сериала «Убийство в одном здании». Уже очень много сезонов вышло. Кстати, первых два я, наверное, успела посмотреть. Рекомендую тоже к просмотру во время уикенда. Так вот, Бенни Бланко настолько соскучился по своей любимой, что отправился в Великобританию. Но единственное, отправился он, так сказать, вплавь на корабле. Условно написал в соцсетях, что плывет на «Титанике» к любимой. И это романтично, а все потому, что боится летать. Но в любом случае, молодец. И я думаю, сегодня, в день рождения любимой, они, естественно, вместе. Поэтому Селену от души поздравляем. Желаем ей вдохновения, классных хитов, чтобы и дальше радовала нас не только своей красотой, но и музыкой. Ну и по такому поводу давайте послушаем именинницу. Трек называется «Single Soon».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Военных комиссаров в регионах подключат к выполнению поручения главы государства о направлении в армию недобросовестных и недисциплинированных работников уборочной. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства. Подробности приводит Пол Первого.
2: Виктор Геннадьевич, вчера на селекторном совещании у президента прозвучало резонансное предложение нерадивых работников с уборочной направлять в армию. На перевоспитание, есть ли у вас уже понимание, как это может быть?
3: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонанс характера, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании в целом. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Другие подробности доклада в ближайших выпусках.
4: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
5: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Под этот крутой трек «Fever Dream» от Алекса Уоррена врываюсь к вам в эфир. Кстати, песня есть в нашем главном чарте «Хит-парад ТОП-20». Но поговорим не о ней. Хочу напомнить вам, ребят, про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Если хочется проголосовать за новинку, обязательно переходите в открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Ищите посты, активничайте. Совсем скоро будем подводить итоги нашей сегодняшней премьеры. Ну а пока двигаемся дальше. Совсем скоро послушаем белорусского исполнителя «King of Minsk». Подарит нам свою работу «Моя рубашка на тебе». Ну а прямо сейчас в динамиках отыграет трек под названием «If I Lose Myself» от Олеса и One Republic. Всем приятного прослушивания и отличного дня!
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Бранч премьера.
1: Как и обещала, ребят, настало время подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Напомню, что в эту среду мы слушали с вами зарубежный трек под названием «Girl» от Джонаса Блу. Напомню, что Джонас — это известный британский диджей, музыкальный продюсер, автор песен и ремиксер. Я вам уже сегодня рассказывала, что особую популярность ему принес, так сказать, трек под названием «Fast Car». Он сделал ремикс на песню Трейси Чемпиона. Ну и вообще, благодаря танцевальным поп-хитам в стиле Tropical House, он прославился на всю прекрасную планету Земля. Его музыкальная работа про девушку, ведь не зря она так и называется. Сингл был выпущен в этом году, так сказать, свежачок, и стал хитом благодаря своему какому-то такому лайтовому звучанию и танцевальным ритмам. В треке нам поется про одну особу, от которой герой якобы без ума влюбился, так сказать, по уши, но не с этим человеком он в данный период времени вместе, но тем не менее хочет быть рядом с ней, полностью погружаются в мысли, чувства, когда ее визуализируют. И вы знаете, вот есть такая хорошая фраза: когда очень чего-то хочется тебе, то представляй это, как будто оно у тебя уже в настоящем есть. Поэтому я думаю, здесь все впереди. У Джонаса Блу однозначно все получится, схема однозначно рабочая. Ну, это касается, конечно же, музыкальной работы. В общем, давайте прямо сейчас послушаем, вспомним, как она звучала у нас на старте программы.

0: такую вот музыкальную работу нам представил диджей. На протяжении 4 часов вы могли за новинку голосовать. И, надеюсь, активно это делали, потому что сейчас я открываю наш телеграм-канал. Пост у меня перед глазами. Результаты у нас сегодня такие. 27% слушателей решили, что новинка огонь. 27% решили, что можно слушать, как у нас интересно мнения разделились. И, представляете, сегодня 46% решили, что новинка не для меня. Получается, что у нас сегодня отрицательный вариант ответов лидирует. Ну, такое, кстати, тоже бывает, потому что все мы разные. И мы, на самом деле, за честное голосование. И спасибо, что так получается. У нас, кстати, под постом есть еще одна реакция. Сегодня обезьянка с закрытыми глазами. Ну, судя по всему, человечек запутался. Я всегда в таких случаях говорю, если с первого прослушивания песня не зацепила, или вы еще не можете понять, понравилось или нет, лучше всего, конечно же, переслушать второй, третий, и тогда уже 100% для себя решите. В любом случае, ребят, огромное спасибо вам за ваши реакции, за ваше голосование, за вашу активность. Мы это очень любим и ценим. Ну и в рамках рубрики «Бранч-премьера» с новинками будем знакомиться уже завтра.
1: «Бранч-премьера»

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобил.бай.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: огромным удовольствием присоединяюсь в компанию этого талантливого человека по имени Тедди Свимс. В мире шоу-биза, ну, в данном случае сейчас он себя величает мистером Всезнайкой, ведь не зря его работа называется «Мистер Know It All». Признаться честно, тоже много чего знаю о музыке и о музыкантах. Хотелось бы рассказывать про все это вам дальше, но, увы и ах, если посмотреть на часы, наша программа «Бранч» подошла к своему логическому завершению, так что будем прощаться. Всем желаю только позитивного настроения, бодрого состояния, ну и, конечно же, прекрасного рабочего, а может быть уже и нерабочего дня. В любом случае, с вами мы услышимся на волне уже завтра. На протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь заинтересована в поставках в Индонезию сливочного масла и сыров. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Яковчица с руководством одного из крупнейших импортеров продуктов питания, технологий и решения в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства Индонезии ID Food в Джакарте. Представители компании выразили высокую заинтересованность в поставках продовольственной продукции из Беларуси. Стороны обсудили возможности поставок продукции, разработку комплекса мер по реализации перспективных направлений и содействие в развитии отраслевого партнерства на уровне организаций.
1: В Беларуси.
2: Школьные парки Беларуси пополнят более 150 новыми автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Обновление транспорта – вклад в доступность образования и безопасность каждого ребенка. В 2026 году на дороге выйдут 155 новеньких школьных автобусов. В арсенале также три современные модели МАЗ, включая спецтранспорт с подъемниками для ребят с инвалидностью. Ведь дорога к знаниям должна быть комфортной и доступной для каждого, отметили в ведомстве. Первая партия машин уже в школьных автопарках. 26 автобусов поступили в регионы.
1: В мире.
2: Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности американской стороны принять конструктивное участие в дипломатическом завершении конфликта в Украине в случае появления благоприятных условий. В ходе беседы с представителями прессы в Маниле глава внешнеполитического ведомства подтвердил открытость США к диалогу. США по-прежнему открыты и готовы сыграть конструктивную роль в завершении этого конфликта, если такая возможность представится. И она может представиться, сказал Рубио журналистам. В Соединенных Штатах Америки зафиксирован самый высокий за 35 лет уровень заболеваемости корью – 2295 случаев. Это максимальный показатель с 1991 года. Данные опубликованы Университетом Джонса Хопкинса. Эксперты в области общественного здравоохранения серьезно обеспокоены. В прошлом году от этой болезни умерли 3 человека. В 2026 году смертельных случаев пока не зарегистрировано, но с каждым новым случаем вероятность ухудшения ситуации возрастает. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоды, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
4: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
6: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Египет с 1 августа переходит на цифровые визы. Нововведение коснется и белорусов. В Польше увеличивается количество преступлений на почве расовой ненависти. Во Франции отстранили от работы несколько высокопоставленных чиновников после тестов на наркотики. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебске 16 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. С 1 августа Египет запускает систему цифровых виз. Теперь вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код. Первым этапом нововведения запустят в аэропорту Каира, после чего система появится и в других воздушных гаванях. Стоимость визы останется прежней – $30. Туроператоры предполагают, что туристы, прибывающие в Хургаду в августе, будут оформлять визы по старым правилам, так как полноценное внедрение системы начнется только после ее тестирования в Каире. Туристические компании смогут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до его прибытия. Правила въезда для туристов, отправляющихся в Шарм-эль-Шейх, остаются прежними.
0: В мире.
2: В Польше растет число преступлений, совершенных на почве национальной и расовой ненависти, сообщают польские СМИ со ссылкой на данные полиции. В минувшие выходные сотрудники полиции зафиксировали 14 таких преступлений по всей стране. Большинство нападений, около 10, было совершено на граждан Украины. Преступления включали как оскорбления, угрозы, так и избиения. Инциденты произошли в общественных местах. Было задержано 7 человек, число пострадавших достигло 18. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню объявил, что ряд высокопоставленных чиновников отстранены от должности после положительных результатов тестов на наркотики. Глава правительства пообещал, что проверка на наркотики среди чиновников продолжится. Лекарню пояснил, что принял решение о проведении проверок, чтобы подать пример, но также и из-за уязвимости органов власти. По его словам, незаконный оборот наркотиков является самой серьезной внутренней проблемой. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует потратить порядка $2 миллиардов на создание и отправку к Марсу в конце 2028 года аппарата Space Reactor с ядерной силовой установкой, сообщает ТАСС. Данный космический аппарат должен доставить на Марс 3 роботизированных вертолета для исследования планеты. Они будут созданы на основе вертолетов Ingenuity. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: 15 минут 17 в нашем городе. Здрасте, друзья. Ну, 17.00, в смысле 16.08. Ладно, по-человечески
1: скажу.
0: Ты после
1: славянки такие слова не говори, пожалуйста. Люди не могут вспомнить, какой сегодня день, а ты начинаешь говорить 8 минут 17-го. Что такое? Сейчас сбиты все ориентиры. Ты понимаешь, птицы врезаются в окна. Что говорить про людей?
0: Ты тоже заметила это? Ты заметила что-то после славянского базара, что-то с календарем, с часами произошло?
1: Саша, это же сегодня у нас 22-е. Помнишь, мы как-то с тобой рассказывали, что с конца прошлого месяца по 23 июля будут все вот эти магнитные бури или ретроградный Меркурий.
0: Да.
1: Ну что-то такое. Это получается завтра все закончится. Может быть и голова как-то станет полегче. Так кто
0: может,
1: его знает?
0: Может как раз таки идет какое-то завихрение и от этого все происходит. А от дронный коллайдер отключили тут как-то. Тоже история такая же. Может это как-то влияет на все человечество в целом? Тут до его-то недалеко.
1: В общем, не знаю. Мне кажется, какое-то у нас такое загадочное начало хорошей компании. Но вот такая среда, друзья. Действительно, вот такая середина недели. Ой, ты представляешь, уже все, уже середина.
0: Ну?
1: Да, все летит.
0: Непонятно. Главное, чтоб не в тар-тар-тарары.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: пройти, нам нужно рассказать про те веселые вкусные ковришки, которые мы разыгрываем в хорошей компании. И вообще про ближайшее будущее.
1: Так, ну под вкусными ковришками, Саша, подразумевает сертификат на пиццу, друзья. Пиццееды сегодня у нас будут, как обычно, после новостей середины часа. Но до этого момента мы еще успеем обсудить что-нибудь интересное.
0: Да, будет рубрика «О как», а там, как всегда, будут какие-то скандалы, расследования. Ну, как вы любите.
2: Слушаешь Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Хорошая компания на «Радио Витебск».
5: О как!
6: А рубрика под названием «О как», где мы стараемся нечто рассказать, что-то, что будет вам...
7: Хотелось бы...
6: Сейчас, знаешь,
7: давай.
6: Мне просто сейчас в голове вот это вот «Кошмар нянечки из детского сада». Вот про это будем сейчас рассказывать. Когда приходит новая группа деток с именами.
7: Угу. Раньше все были Ванюшами там, Иннокентии были, конечно.
6: Были, но Кеша.
7: Но вот, да нормально, смотри, нормально. Да. Там были Слави. Вики,
6: Вовы,
7: да,
6: Игорь,
7: Васечки, там еще
6: все
7: кто-нибудь.
6: Сейчас что?
7: Ну, всякие. А сейчас?
6: Сейчас мы знаем.
7: Вот, кстати, мне прям интересно статистику, если честно, даже по Витебской области просто собрать, посмотреть, mm-hmm. какие у нас есть интересные заковыристые имена. Ну, а то мы все, знаешь, там про Москву, про еще
6: не,
7: кого-нибудь.
6: Ну, смотри, Никита и Настя все уходят уже.
7: Да, да. Никита и Настя уходят. Я знаю, что пару лет назад Максиму больше не в почете.
6: Да? Да. Максом не называют. Да. Ну что, безумный Макс, дорога ярости.
7: Слушай, ну, не знаю,
6: это,
7: возможно, именно поэтому.
6: Это когда в садике Максимка захотел какать, понимаешь, и побежал в туалет.
7: Да, вполне себе может быть. Или такая, где моя запеканка? Ну, вот это вот.
6: Не буду спать!
7: Да, может быть и такое. Что касается имен на данный момент, ну, вот на сегодняшний день, в общем, есть некоторая категория людей, которые называют, ну, очень странно своих детей. Вот недавно, с чего, собственно говоря, дело началось, москвичи назвали новорожденную дочь Мерседес. Да?
6: Ну...
7: Они, возможно, разгрузились. Знаешь,
6: это
7: мечта.
6: Ностальджи.
7: Папа всегда хотел купить такой автомобиль, но не довелось такие. Ну... Дочка,
6: практически,
7: Мерседес.
6: Практически, да. Ну, это тяжело, все больше китайцы и китайцы, но решил он свою любовь вот к Мерседесу так вот.
7: Слушай, я, кстати, знаю, что многие своих дочерей Миланами называют в честь команды.
6: Угу.
7: Милана, футбольный.
6: Будет, ну, я просто подумал, покажи лупатый Мерседес вот этот.
7: Она такая, мэрк-мэрк.
6: Да.
7: В общем, какие еще имена в почете? Топ необычных имен, их на самом деле три в этом топе. Золотой.
6: Золотой.
7: Или
6: это имя?
7: Золотой.
6: Не,
7: я,
6: ну, золотой.
7: Я не знаю, как еще, честно говоря, можно, ну, здесь его переначить. Ну, в общем, да, вот такой вот есть. Есть Евсей.

0: Евсевий.
1: Но не Евсей, а Евсевий.
0: Евсевий.
1: И представляешь, будет кто-то скажет, ну, когда детки играют в песочнице, и одна мамочка говорит, дай Евсею лопаточку. И вот эта мамаша, которая, не Евсею, а Евсевию.
0: Да-да, и малыш, знаешь, сразу с бородой, с длинной, вот это вот. Ну, да, в общем, поняли атрибуты. Есть еще Гектор. Ну, Гектор, слушай, ну, тут как бы Нолан не так давно снял фильм, да, может быть, они решили, что?
1: Нравилась история древних грехов. И вот этот вот томик постоянно на тумбочке. Папа с мамой читают по очереди Трою и Гомера, да и вообще легенды и мифы Древней Греции. Нормально тоже.
0: Да, почему бы нет? Ну, подожди, но почему мы все о мальчиках говорим? Вот девочки же тоже есть.
1: А кто Гектора играл тогда, вот первый Брэд Питт?
0: Ой, Гектора, наверное, да.
1: Нет.
0: Гектор! Нет, я не помню. Все, это противник его наоборот.
1: Да. Это же в пятку его убили. Да. Вот. Ну, и давай еще. Есть имена смешные?
0: Смотри, девчачьи есть. Ну, Наоми это как будто бы уже обыденное, мне кажется.
1: Ну, да.
0: Все
1: да,
0: уже привыкли.
1: В каждом садике 10 Наоми.
0: Да, после Кэмпбелл, собственно, сколько их таких было. Ну, и вот это вот, мне кажется, нам особенно близко будет. Александрита.
1: Да. Аж ты ж как...
2: Хорошая компания лучше,

0: несколько минут остается у нас до программы «Длинный дубль». Это Галя Захарова, это свежие новости о кино. Как мы знаем, что важнейшим из искусств для нас является кино, это еще Владимир Ильич Ленин сказал. Да. Вот. Что ты?
1: Да нет, я просто думаю, как бы о театрах. В театр он просто не ходил. Ну, не знаю, в общем, чем там закончилась история, но, кстати, не знаю точно так же, чем закончится очередная история, которую нашла для нас Галя Захарова. Но, друзья, следующая получасья однозначно откроет пиццееды, и это приятная новость.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Ты слушаешь радио.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Студия Marvel наконец-то выпустила полноценный трейлер своего грандиозного кинокомикса «Мстители. Доктор Дум». Судя по содержимому, широкая публика наконец-то увидела ролик, который крутили на всевозможных кинорынках для представителей индустрии. В фильме Marvel Studios «Мстители. Доктор Дум» столкнутся разные вселенные, а сага мультивселенной вступит в свою заключительную главу. Любимые зрителями герои из трех разных вселенных окажутся на смертельно опасном пути друг к другу и в итоге столкнутся с угрозой существованию, не похожей ни на что, с чем им когда-либо приходилось иметь дело. Этот масштабный фильм заложит основу для будущего киновселенной Marvel. Премьера намечена на 18 декабря. За кадром. Уиллу Смиту подобрали напарницу для его следующей актерской работы — триллера «Супер Макс». Анна София Роб присоединилась к исполнителю центральной мужской роли в картине режиссера Дэвида Гордона Грина. «Супер Макс» продюсирует студии «Мирамакс» и «Амазон MGM». Анна София только что сыграла в биографической драме «Рокки. Это я» от «Амазон MGM». Вполне возможно, что студия подогнала хорошо зарекомендовавшей себя актрисе еще одну хорошую работенку. По сюжету Анна София изобразит младшего напарника персонажа Смита. Оба главных героя, детективы полиции, занимаются расследованием убийства, совершенного в тюрьме строгого режима. Последняя заметная роль Роб в полнометражном кино – участие в экшн-триллере «Rebel Ridge». Еще она планирует вернуться во втором сезоне комедийного сериала «Сверхкомпенсация» на стриминге Prime Video. Длинный дубль. Платформа Amazon официально одобрила производство художественного сериала по мотивам серии классических фантастических экшенов «Робокоп». Стриминг профинансирует съемки 8 эпизодов. Проект разрабатывают еще с 22 года. Сюжетная заготовка для сериала звучит следующим образом. Гигантский техноконгломерат убеждает городские власти взять на вооружение полиции мощного робота, в которого загрузили сознание офицера полиции, погибшего при исполнении. Франчайз начался с фильма 87 года, в котором робота-полицейского сыграл Питер Уэллер. Титульный герой, получеловек-полумашина, сражался с преступностью и пытался сохранить остатки человечности. Уэллер вернулся в сиквеле 90-го года. Позже сняли триквел, но об этом лучше забыть. По словам главы телевизионного подразделения Amazon MGM, «Робокоп» — это франчайз, который не перестает волновать поклонников на протяжении почти 40 лет. Это не только зрелищный экшен, но и точное отражение того, как мы относимся к технологиям и власть имущим. Новая экранизация сохранит душу первоисточника и одновременно предложит нечто совершенно свежее и актуальное для сегодняшнего дня. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды.
2: Нам очень приятно, что приблизительно в 16:35 по будням в хорошей компании собирается, ну, прям очень большая очередь из наших радиодрузей по ту сторону нашего вайбера. Все мечтают выиграть у нас пиццу. Это приятно, это похвально, это радует, что все-таки, знаешь, вот есть же вот люди, которые: а мне это не надо, и это я не хочу, и вообще я так зажрался, и мне так нравится.
3: А есть те, которые: я и это хочу, и это не давайте.
2: Молодцы.
3: А если бесплатно, тогда давайте два, пожалуйста.
2: Это жажда жизни.
3: Здесь я абсолютно согласна и надеюсь, что эта жажда жизни сегодня подстегнет кого-то к свершениям, друзья. Да, пусть и таким локальным, для кого-то, возможно, не суперзначительным, но, тем не менее, очень-очень важным, таким вот средовым. Но что касается наших условий, есть у нас одно слово, мы его не придумали, мы его просто методом объединения других слов получили, и вот надеемся на то, что вы сможете его расшифровать. Вайбер присылайте нам по номеру 7071 071 свой вариант ответа. Если он будет правильный, если вы первый, это означает, что вам достанется сертификат на пиццу.
2: Смотрите только, ребятушки, ну, во-первых, есть многие наши радиодрузья, они очень вежливые люди. Они пишут: здравствуйте, и потом вот свой вариант ответа. Дружочки, не тратьте драгоценное время. Быстренько написали, так, по-хамски. Вот. Чем быстрее, тем лучше. То есть у нас вот так вот работает. И один номер, одно сообщение, если вы в одном сообщении несколько вариантов своих присылаете, но это тоже всегда, ну, проигрышный вариант, потому что просто вы не успеете. Игра на скорость, на сообразительность. Вы же вайбер Антоха написал, он: здравствуйте. Привет, Антон.
3: Это очень... на всякий случай он поздоровался, а потом будет вот тут писать нам.
2: Какой молодец, какой молодец. Все, сейчас Настя произнесет слово, и сразу скажем, давай подскажем, ну что, это овощи.
3: Да, это овощи. Ну, ты думаешь, что не справится? А я уверена, что справятся наши радиослушатели. Ну, да. Они уже закалены и не такими словами.
2: Они уже заколебались играть и не выигрывать. Ну, многие. Спасибо большое.
3: Да, возможно, и так. Вот смотри, ты сам сказал, что Антон написал «здравствуйте», и он молодец. Молодец – огурпец. Вот такое у нас сегодня слово – огурпец, друзья.
2: Через несколько минут итоги. Какие овощи мы имели в виду, соединили мы два. Ну, из этого получился бы неплохой салат, кстати, если взять, залить каким-нибудь бальзамическим уксусом.
1: Пиццееды.

0: На радио Витебск хорошая компания.
1: Пиццееды.
2: Больше, чем читать правильные ответы от наших радиослушателей, мы любим читать неправильные ответы, потому что иногда они очень потешные. Спасибо большое, что мы вам поднимаем настроение, и вы нам также поднимаете настроение. Подводим итоги игры «Пиццееды». Кому сегодня достанется вкусная кругляшка с порезанной там это колбаской?
3: Ой, ну слушай, я думаю, что мы сегодня с тобой такие резкие, да, поэтому давайте сразу не будем никого томить.
2: Все, давай.
3: Да, да, и сразу будем объявлять. Зовут победителя Дмитрий, и номер заканчивается на 963. Поздравляем! Огурец, перец.
2: Огурец, перец, да, эти два слова были... Ну, там. Многие услышали совершенно другое, несмотря на то, что я сделал подсказку. Ребята, это два овоща. Некоторые думают, что холодец, но нет.
3: Некоторые думают, что овощи здесь мы, Саш. А там все, пройду.
2: Прекрасно, я пока повяну.
0: Пиццееды.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Ньюс Плюс.
1: А вот скажите, Анастасия Дроздова, вы же хотите долго жить счастливо и быть писаной красавицей?
2: Так, ну, по каким-то пунктам промах уже вчера, но тем не менее.
1: Промах уже вчера?
2: Да, но в целом, да, перспективу ты описал верно. Что, у тебя есть какое-то средство волшебное? Расскажи.
1: Я тебе могу посоветовать, что употреблять в туловище, чтобы все вместе с туловищем меньше старело. Кофе замедляет старение, выяснили последние исследования. Есть какой-то институт, где вот эти ученые-мужи в белых халатах, попивая кофеек.
2: Кофе женщин. Да?
1: Ну и не только, наверное.
2: И такие, ну в целом похорошело.
1: Ну, типа того. Так вот, содержащиеся в напитке соединения активизируют белок, который называется NRA1, который помогает клеткам справляться со стрессом, снижает воспаление и ускоряет восстановление тканей. При блокировке этого белка повреждения усиливаются, к сожалению, и процесс заживления замедляется. Поэтому, вот, если ты все-таки...
2: Больше литра, но нужно обязательно, да?
1: Давай, навернемся с тобой.
2: Пошли.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: 16:56 в нашем городе, и вот она, служба информации, вот она, Таня Маранцова. Вот она готова выйти в свет, между прочим.
1: Уже мчится, буквально музыкант просталкивает, давайте не будем мешать.
2: Радио Витебск. Хит на все времена. All right, crew.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь и Монголия подготовят дорожную карту сотрудничества в природоохранной сфере до 2029 года. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минприроды по итогам встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Максима Лысенко с послом Монголии в нашей стране. Стороны предметно обсудили все аспекты дальнейшего партнерства. Министр отметил готовность развивать сотрудничество по следующим направлениям: сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, озеленение территории, обращение с отходами производства, рациональное использование и эффективное управление водными и лесными ресурсами. Особую роль для Монголии в связях с Беларусью играет инициатива по высадке миллиарда деревьев. На сегодняшний день высажено 163 миллиона.
1: В мире.
2: Оппозиционные депутаты сорвали заседание парламента Индии, настаивая на отставке министра образования и повторяя требования студенческих демонстрантов. Об этом сообщает Reuters. Протесты, начавшиеся в Индии в июне из-за утечки экзаменационных заданий для поступления в медвузы и аннулирования итогов экзамена, на этой неделе вспыхнули с новой силой. В понедельник, 20 июля, студенты-протестующие вышли на улицы Нью-Дели, выступив в столкновение с полицией. Депутаты от оппозиции сегодня собрались у здания парламента в Нью-Дели с плакатами с призывом к отставке министра образования. Два трамвая столкнулись на мосту Эразма в центре Роттердама. В результате аварии один из трамваев сошел с рельсов. Также оказались повреждены два автомобиля. По данным региональной службы безопасности, пострадали 15 человек, один из которых получил серьезные травмы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Причины происшествия устанавливаются. Мост Эразма был временно закрыт для движения транспорта. Американский предприниматель Илон Маск объявил о намерении создать собственную киноверсию «Одиссеи», задействовав для этого искусственный интеллект Грок. Данным решением миллиардер поделился на платформе X, попутно в очередной раз высказав критические замечания в адрес недавней кинопремьеры Кристофера Нолана. В сопутствующем посте Маск подробно одобрил предложение подписчика предоставить финансирование в размере 100 миллионов долларов Мелу Гибсону для съемок исторически достоверного фильма. Маск уже не в первый раз публично критикует новое прочтение «Одиссеи» от Нолана. Ключевым поводом для недовольства предпринимателя послужило утверждение темнокожей артистки на роль Елены Троянской. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Хорошая компания несет только разумное, доброе, вечное, как нам кажется. 17.08. Сразу обращаемся ко всем трудоголикам, у которых уже, как говорится, прозвенел звонок. Давайте шуруйте домой. Они такие: а я еще поработаю.
1: А вот не надо, позаботьтесь о себе. Оказывается, трудоголизм сокращает жизнь сотрудника сразу на 25 лет. Ты представляешь, насколько?
0: Сколько?
1: На 25 лет. Это я не знаю, сколько нужно перерабатывать. Может быть, там 25 лет нужно перерабатывать. Но, тем не менее, хронический стресс из-за переработок повышает риск инфаркта, инсульта почти на 30%, а также сокращает продолжительность жизни с 85, например, да, до 60.
0: Это с учетом того, что человек и так на работе проводит больше времени, соответственно, меньше смотрит на бабочек, на птичек, на гладь озеру, умиротворенно, успокаивает нервную систему, дышит свежим воздухом.
1: Возможно, все, кроме свежего воздуха, оно как бы есть и в офисе, но, правда, в рамках компьютерного экрана. Знаешь, хочешь тебе бабочка, хочешь тебе полянка, но это, конечно, немножечко другое. Поэтому все, давайте уже завязывайте. Хватит работать, можно идти отдыхать.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Как всегда, веселый мирк будем сейчас делать на улицах нашего города. До этого момента, конечно, посмотрим, как всегда, сверхчёно с по пробкам в нашем городе, несмотря... Ну, все-таки, мне кажется, Славянский базар уехал, а пробки остались.
2: Знаете, ну, вот так. Частично, я бы сказала так. И то из-за того, что у нас, представляешь, в городе ДТП. Причем, да, здесь жаль. Действительно жаль. Одно из них в жилом секторе, другое на Московском проспекте. Вот так вот ДТП, ну, есть некоторые...
1: На Московском где?
2: На Московском, недалеко от поворота на Чкалова.
1: А, все.
2: Да, вот там, в левом ряду, и, судя по всему,
1: как ехать в центр
2: этого...
1: или из центра? Вопрос.
2: Как ехать в центр?
1: Угу, все.
2: Как ехать в центр, понял? Вот, вот здесь у нас, друзья, ДТП, и в связи с этим есть такая небольшая пробка. И, кстати, улица Смоленского тоже немножечко затронула. Да, возможно, там прям стоят машины. Улица Ленина сегодня, конечно, не такая загруженная, как вчера, но, тем не менее, тоже есть места, где придется постоять. То же самое можно сказать и про улицу Замковую, и немножечко про Фрунзе, и немножечко как раз-таки около Фрунзе генерала Людникова. Ну, в общем-то, там, вы знаете, на светофоре, да, немножко. А все остальное вроде даже более или менее.
1: А теперь развлекательная часть нашей рубрики. Как всегда, на счет 1, 2, 3 предлагается включить аварийку своего автомобиля, несколько секунд помиргать. Ответочку увидели, об этом по возможности взяли и написали Viber 707-171-071. Мы, конечно же, передали приветы. Нет возможности, ну что поделаешь, главное, безопасность на дороге. А если штурман напишет, будет круто. Некоторые фотки добавляют, вообще какие-то комментарии, настроение. В общем, мы с вами, вы с нами, и нам вместе хорошо, отлично, готовы. Поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
4: Все мы изначально чайники.

0: такие от наших радиослушателей, которые, ну, взяли и написали, и получилось у них об этом. Сергей Мирк на Софи Панковой. Замечательно.
1: Отлично. Есть еще один Сергей. Отмергался. Так, а нет, подожди. Это Софи Панковой. Андрей у нас здесь по команде. Главное, миргнул, но не отписался. Где, собственно говоря, эту команду услышал?
0: Но главное, помиргал. Это самое...
1: Согласна.
0: Да. Евгений помиргал на социалистической. А где это называется социалистическая?
1: Я тебе потом на карте покажу. Ага. Елена у нас здесь, она, собственно, миргает на черном Hyundai 1090 в Кировском. Может, кто и отмиргался тоже, но идет дождь и солнце. Ярко светит, ничего не видно. Ой, как будто замечательная погода. Кстати, Елена передает привет любимому мужу Андрею. Ну и нам с тобой спасибо большое, Елена, и вам большой-большой привет.
0: А нам тоже вот от Андрея хорошие приветы прилетели. Отличные солнечные смены он пожелал и написал привет Игорю, Лехе и куму Руслану.
2: Хороший вечер в хорошей компании. Реклама.
3: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-324. 4-33-44.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
6: Тогда тебе нужно «Наше все».
5: Что?
6: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: не песня, это руководство к действию. И ведь оно в жизни так оно и бывает. Если с настроением не очень, ну, включи
1: свою музыку.
0: Да, это прям очень, ребята, молодцы, Филатов и Карась. 17:27 в нашем городе.
1: А если вам и так весело, но как будто бы все равно чего-то не хватает, то, возможно, вам поможет свежая информация от Татьяны Врасовой.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебской области подвели итоги работы сотрудников МЧС за первое полугодие 2026 года. Витебчанин целый год тайно оформлял микрозаймы на бывшую одноклассницу. В музее Марка Шагала в Витебске появился редкий афорт и серия иллюстраций к его книге воспоминаний. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle.
2: Что-то там про пухленькое сейчас пелось, мне кажется. Нет? Нет? Угадал? Не угадал? 17:39 в нашем городе. У нас реклама впереди, после которой рубрика под названием «Обсудим, не осудим». Немножечко постараемся держать себя в руках, чтобы не обсуждать
3: не
2: и осуждать.
3: Не наброситься на все прилавки в магазинах. Поболтаем об этом.
2: А, про магазины, да.
4: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
2: Сейчас будет горячее обсуждение в рубрике «Обсудим, не осудим» перед тем, как многие наши радиослушатели отправятся в магазин. Значит, оказывается, друзья, оказывается, только 30% людей во всем мире может позволить себе здоровое питание. Да, да. Я было хотел, знаете, беседу в какую сторону повернуть? Говорю, Дроздова, давай сегодня мы тоже присоединимся к тем людям, которые не могут себе позволить здоровое питание, и обожремся жареной картошкой на ночь.
3: Так, солидарность, так, наше все.
2: Да, запьем вкусным, жирным белорусским молоком.
3: Ой, слушай, Саш, ты говоришь так, будто бы ты каждый день входишь в 30% этих людей, которые питаются правильно, но сегодня из-за солидарности ты будешь вот прям фастфуд в себе пихать, ну и еще чем-нибудь вредным газированным
2: сбивать. Картошка жареная с луком, вот это с молоком, это считается фастфудом? Нет.
3: Да-да.
2: Сколько надо времени, чтобы пожарить вкусную картошку на сковородке чугуниевой?
3: Ой, ну это, конечно, очень вкусно, особенно когда она с корочкой, вот это вот, знаешь, молоком ты все запиваешь, и вот там еще лучок с редисочкой рядом, со сметаночкой, вот это, ой, ну вкуснота, конечно, но все это вреднятина жутчайшая, но, тем не менее, мы здесь заморочились, Саша.
2: Значит, нет, просто вон сказали, что стоимость полноценного здорового питания, он, конечно, мы такая организация, конечно, специфическая, ладно, они сказали, что в среднем на человека надо в день $4.28. То есть $4.28 это, грубо говоря, там 12 рублей. Это надо, чтобы одному человеку в день здорово. Ну, здорово питаться.
3: Ой, неожиданно. Здорово жить. Ладно, это другая программа.
2: И Дроздова такая, у нее сразу калькулятор пошел. Значит, сколько.
3: Ну, это, конечно, и я все еще не верю. Так,
2: она сразу стала меня вот это вот придумывать, что мне надо есть. Стала говорить: ну, Назаренька, купи себе качан капусты, морковки.
3: Нет,
2: купи.
3: Смотри, рацион мы уже придумали, но меня все равно смущает формулировка. С чего ты взял, что 4 с копейками доллара это все-таки не один прием пищи, а это на день. Вот тут меня это очень сильно смущает, потому что ООН...
2: Так и написано, $4.28 в день, так и написано.
3: Ну, это очень странная цифра. Но если так подумать...
2: Можно!
3: Ну, смотрите, вот 12 рублей мы разложили и выяснили, что если обойтись без мяса, не без рыбы.
2: Нельзя.
3: Белок есть. Но ни мясо, ни рыба. Ну, то есть, что мы положим в нашу продуктовую корзину, да? Туда отправляется. Для того, чтобы приготовить суп, нам нужна зажарочка. Это там что? Морковочка, да, капусточка. Потом нам необходима картошка. Нам необходимо... Ой, кстати, можно же даже гречу не покупать. Можно же купить вообще на эти оставшихся 5 рублей можно купить мясо вместо яиц. И у тебя будет... Смотри, суп с картошкой без мяса, или с мясом, может быть, даже. Вот, суп с картошкой и мясом. У тебя будет картошка отдельно, как гарнир, тоже с мясом и салатом, потому что капусту и морковку мы уже тоже купили. В общем, на 12 рублей в целом можно
2: есть. Короче, слушай, Дроздова, ты все равно намутила, и все равно мы пришли к тому, что лучше взять, нажарить картошки жирно и вот так молоком запить, и будет очень все вкусно. Поэтому я сегодня за нездоровое питание.
4: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Наша музыка на радио Витебск.

0: нас разгромное исследование, которое свидетельствует о том, что заботясь о своем здоровье и покупая, как вам кажется, здоровые напитки в магазине, вы убиваете свой мозг. Об этом после небольшой рекламы.
1: Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. На Радио Витебск. Хорошая компания.
0: У меня как-то, кстати, Анастасия, одна знакомая, попалась на удочку вот этих маркетологов, рекламы, и стала покупать себе...
6: сахарозаменителями?
0: Да, напиток газированный, всем известный, который изначально продавался в аптеках, когда придумали, и он очень вкусный, и из него коктейли хорошо делаются. Да, и она покупала, ну, типа, я же худею, я же ППшница, и я буду покупать без сахара этот напиток, и вообще буду такая вся молодец. А в результате оказалось... Провели исследование, в котором участвовало 13 тысяч человек и 8 лет наблюдали за людьми, которые покупали якобы очень, ну, безвредные напитки.
6: Низкокалорийный напиток. Ну, в общем,
0: без сахара.
6: Как я понимаю, все те напитки, на которых написано «зеро»,
0: да.
6: Ну, вот, собственно говоря, они входят в число вредных, да?
0: И нам же говорят, ой, все, ты будешь здоров и весел. Так вот, ничего подобного. За 8 лет наблюдений показали исследование, что кто употреблял больше искусственных подсластителей, теряли память и когнитивные способности на 62% быстрее остальных. Короче, напитки с подсластителями ускоряют старение мозга, показало новое исследование.
6: Слушай, а как же вот эти вот чай, кофе, когда ты добавляешь сахарозаменители, вот эти вот сусли там?
0: Нельзя.
6: Или еще что-нибудь? А люди с диабетом?
0: Ну, не знаю. Не знаю, что делать. Надо все-таки тогда, получается, привыкать пить. Лучше сахар.
6: Лучше без всего.
0: Лучше без всего. Ешь вода и пей вода, вообще хорошо.
6: Ну, в общем-то, да. Друзья, предостережение мы вам донесли. Надеемся, что оно сработает. Но либо все, либо будем деградировать.

0: Радио Витебск. Хит на все времена.
1: Как раз таки послушаем Эму Бантон в завершении этого клипа, вернее, этого часа. Я просто вспомнил, она хорошо выглядела так в этом клипе. Такая молодец, такая красивая была.
2: Да, но я думаю, что тоже будут молодыми и красивыми выглядеть те, кто уже покинул рабочие места и думает, куда бы потратить свое время и деньги.

0: Витебске 18 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Результаты работы за первое полугодие 2026 года, проблемные вопросы и задачи на перспективу обсудили в Витебском облсполкоме на оперативном совещании под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадима Синявского, сообщает «Витебские вести». Одной из ключевых тем стало состояние пожарной безопасности. Сегодня под контролем спасателей Витебщины находятся 218 объектов с массовым пребыванием людей – и 325 общежитий. С начала года системы пожарной автоматики оборудованы или приведены в исправное состояние на 17 объектах с массовым пребыванием и в 8 общежитиях. По словам члена Совета Республики, начальника областного управления МЧС Сергея Мелешкина, за 6 месяцев спасатели сохранили жизни 44 человек. 29 спасены на пожарах, 3 на водоемах, 7 при ликвидации последствий ДТП и 5 во время поисков в природных экосистемах. Вместе с тем было отмечено, что проблема гибели людей на пожарах остается актуальной. В регионе выросло число пожаров и погибших. Основные причины трагедии все те же – неосторожное обращение с огнем при курении и злоупотребление спиртным. Большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.
0: Новости региона.
2: 23-летний житель городка на протяжении года обманывал свою бывшую одноклассницу, воспользовавшись ее доверием. Все началось с просьбы одолжить 500 рублей на аренду машины. Позже молодой человек убедил девушку помочь ему оформить банковскую карту и сим-карту. Получив ее персональные данные, злоумышленник стал оформлять на имя потерпевшей микрозаймы. Частично гасил долги, чтобы не допустить просрочек, и брал новые кредиты. Девушка ничего не подозревала, пока ей не стали звонить из банков. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей. Кроме того, мужчина признался, что аналогичным образом обманул еще одну знакомую. Ей нанесен ущерб в 2000 рублей. В Октябрьском РУВД предупреждают, не стоит предоставлять личные данные и оформлять банковские продукты для других людей, даже если это давние знакомые. При нарушении прав следует сразу обращаться в милицию. В Витебске в музее Марка Шагала после профессиональной реставрации будет экспонироваться графический лист руки Марка Шагала «Учитель Талмуда». Об этом Белта сообщила директор учреждения культуры Ирина Воронова. В начале июля музею Марка Шагала меценат передал в дар редкий графический лист, выполненный художником в технике афорт «Сухая игла». Раритет уже более 100 лет. Шагал создал серию иллюстраций в технике афорта к своей книге воспоминаний «Моя жизнь», которую дописал в том же 1922 году. Папки с таким набором вышли тиражом всего в 110 экземпляров. Каждый лист серии был пронумерован. Лист «Учитель Талмуда» меценат приобрел на аукционе. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоды, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: 7.27, у нас сегодня не эфир, а какой-то ППшный марафон. Честное слово, все какие-то советы мы раздаем друг другу, ну и радиослушателям.
1: Слушай, ты знаешь, я хочу тебе сказать, что наоборот, мне кажется, можно найти 1001 применение одному и тому же предмету. И вот мы пытаемся найти какие-то разные интересные подходы. Например, пока у нас здесь лето, и вроде как в самом разгаре, китайцы откуда-то достали зимние дыни. Но, если честно, очень сильно похоже на наши кабачки, поэтому как будто бы применимо и к нашим широтам.
0: И зачем? Что такое зимние дыни? Что это такое?
1: Ну, я тебе говорю, это нечто, выглядящее как кабачок.
0: Как кабачок?
1: Да. Искупают это, знаешь, для чего?
0: Что?
1: Не для того, чтобы есть, а для того, чтобы охлаждались домашние животные. У них там, видимо, жарко, ну, а кондиционер постоянно работает дорого. Тем более, коты, конечно, любимые, точно так же, как и собаки. Но прям вот все деньги не хотелось бы тратить на них. Такое бывает, и в целом это нормально. Я к чему это говорю? К тому, что, представляешь, у нас же обычно много кабачков. А почему бы нам не позаимствовать эту идею? Покупаешь кабачок, и говорят, что вот прям на них раз, и садятся вот так вот животные пузику прохладненько, и, соответственно...
0: Им нравится, да?
1: Да, им нравится, они кайфуют, ну и, собственно говоря, кабачки не пропадают.
0: Ну, я тебе хочу сказать, сейчас такое лето, мои в основном к солнышку тянутся котики, не до кабачков.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
4: И у хорошей компании есть хорошие, между прочим, музыкальные новости. Иногда, знаете, анонсируют появление какого-то альбома музыкального. Ты прям очень хочешь его послушать. Но вот раньше бегали, покупали кассеты, потом были диски. Значит, сейчас все это в интернете быстро появляется. Наверное, сейчас будет проще. Но вот человек, который эту музыку создавал, он легенда. Он великий, величайший актер. Речь пойдет об Энтони Хопкинсе. Давай, Анастасия.
5: Слушай, знаешь, что удивительно. Ну, мы его, конечно, знаем как актера приоритетно, возможно, за рубежом его знают как-то иначе, потому что еще в 2012-м он создал композицию, за которую получил, Грэмми только в классической музыке. Но знаешь еще, что удивительно? То, что на экране он воплощает приоритет на каких-то таких не очень приятных персонажей. Ганнибал, тот же самый.
4: Ну, да, есть такой, да.
5: И оказывается, это человек за роялем с 4 лет. И он всегда мечтал изначально о музыке. Как он попал в кино, вообще интересная история. Но мы не об этом сейчас. Ты представляешь, на протяжении всего этого времени, пока он снимался в кино, он где-то там между делом сочинял какие-то партитуры. После этого все переросло в нечто более глобальное. И вот тут он выпускает альбом классической музыки. Шок.
4: Я даже представляю, как ему, представляешь, звонили продюсеры, говорит: Энтони, мы предлагаем вам сняться в кино, и он вот, когда положит трубку, он вот опять кино. А я так хочу играть на фортепиано. Наконец-то человек играет. Ну вот опять же, выйдет альбомчик, обязательно послушаем, обязательно заценим.
5: Да, возможно, не в эфире, но обязательно это сделаем, как минимум где-нибудь себе дома. Слушай, а сколько ему лет? Я вот сейчас пытаюсь понять, уже 37 года.
4: Много, сударь,
5: года.
4: Много.
5: Ну да.
0: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет! Это группа Добро. Мы слушаем радио Витебск. А вы?
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы заберем сполна. И пошла волна.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: так очень вежливо, очень вежливо стучится даже Влад Кузьмин с программы Sport FM. Ну, оно ж и надо пустить человека. Все-таки мы же не совсем с тобой.
1: Ну, смотри, ну он же человек спортивный, и он про спорт сколько всего знает. Поэтому здесь как даже страшновато немножечко не пропустить. Поэтому давай-ка это сделаем.
0: По-добру, по-здорову, да?
1: Да-да.
0: Ну да, согласен.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM». Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Президент УЕФА Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира 2026 на фоне отмены дисквалификации Балагуна. Эта ситуация сильно испортила отношения ФИФА и УЕФА. Дональд Трамп хочет забрать Инфантино из ФИФА и сделать его главой ООН. Президент США считает, что глава ФИФА умеет объединять людей и заслужил уважение по всему миру. Их отношения стали гораздо ближе после Мундиаля 26. Кандидатуру должны одобрить 9 членов Совбеза, среди которых Россия с правом вето. Ранее Инфантино отстранил Россию от международного футбола. Переговоры с Гвардиолой о назначении в сборную Италии продлились 1 минуту. Пеп хочет взять паузу минимум на год. Итальянская федерация футбола не исключает приглашение испанца в 2027 году. На Гвардиолу также претендуют другие сборные.
1: Спорт FM. Цифра недели.
0: Оказывается, Вазинья не первый по приросту подписчиков за время Мундиаля. Его обогнал Эрлинг Холланд. Герой Кабо-Верде получил 29,4 миллиона новых фолловеров. Было лишь 30 тысяч. Аккаунт вырос в 981 раз. Однако на Холланда подписалось аж 32,1 миллиона человек. Было 46. Стало 72,7. Кто еще в топе? Беллингем плюс 12 миллионов, Роналду плюс 11,4, Ямаль плюс 11, Неймар плюс 7,7, Месси плюс 7,5, Мора плюс 6,6, Майкл Алисе плюс 5,7 миллиона. Морган Роджерс из Астон Виллы долго решал, куда же податься после отличного сезона в клубе. В итоге перешел в Челси за 137,5 миллионов евро. Это самая дорогая покупка в истории клуба. Как себя покажет атакующий полузащитник в новом сезоне, узнаем совсем скоро. Да и помним тенденцию Челси уж слишком переплачивать. По трансфермаркту стоимость волнореза не превышала 90 миллионов евро.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: За 3 недели Тур де Франс посещают от 10 до 12 миллионов человек, но половину зрителей привлекают не гонщики, а грандиозный спонсорский караван с бесплатной продукцией. 150 кастомных машин в виде гигантских петухов, шампуней или плавленых сырков. Только этот караван приносит организаторам тура до 12 миллионов евро. Дональда Трампа вырезали с фото сборной Испании после того, как он отказался покидать поле. Президент США Дональд Трамп вышел на поле, чтобы поздравить сборную Испании с победой, но отказался уходить для общего фото. Организаторы и футболисты явно пытались его пригласить на выход, но Трамп остался в кадре. В итоге официальный аккаунт FIFA и сборной Испании убрали его с фотографии. Ситуация стала мемом. Марк Кукурелья, помимо обещания завершить карьеру в сборной в случае победы на Мундиале, заявил, что набьет тату с лицом тренера сборной Луиса де ла Фуэнте. Сам тренер испанцев уже напомнил защитнику о споре. «Если даешь обещание, то нужно его выполнять. К тому же я не так уж страшно выгляжу. Лайк за подкол».
1: Спорт FM. Ушла эпоха.
0: Футбол, который мы знали, закончился. На этом чемпионате мы попрощались с эпохой Роналду и Месси. Да, может, кто-то из них и доедет до чемпионата мира 2030. Криш в 45 или Лео в 43 года. Но есть вещи, которые заканчиваются раньше официального объявления. Иногда ты просто видишь момент и понимаешь все. Дальше уже будет что-то другое. Молодых фанатов футбола ждут новые противостояния. А наши воспоминания останутся здесь, на этом Мундиале. Легендарный мексиканский вратарь Гильермо Очоа официально объявил о завершении карьеры. Мундиаль 26 стал для него последним турниром в профессиональном футболе. Гильермо – рекордсмен среди вратарей по поездкам на чемпионаты мира. Прошедший Мундиаль был для него 6-м. При этом в больших клубах он никогда не играл. Выступал за мексиканскую Америку, французский Аяча, испанские Малагу и Гранаду, бельгийский Стандарт, итальянскую Салернитану. А последним его клубом был кипрский Айл. Но при этом его знают и любят болельщики по всему миру. Что касаемо судей, Энтони Тейлор объявил о завершении карьеры в 47 лет. Английский арбитр отсудил 668 матчей, а его последней игрой стала встреча Испании и Португалии в 1/8 чемпионата мира. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
3: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск».
1: хит на все времена.

0: 17.41 на наших часах, друзья. Хотя, в принципе, какая разница, уже в основном-то у всех рабочий день закончился. Так вот, не хотите ли вы отправиться в мир астрологических предсказаний?
1: А вот здесь, мне кажется, сверить часы придется, потому что как раз в 45 минут практически каждый день на волне Радио Витебск любовный гороскоп.
2: Реклама на Радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: На Радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Ну так вот, как обычно, товарищи овны, делайте громче, пока я еще ля-ля-ля-ля-ля-ля, потому что овны прилетят незаметно, вы прослушаете, потом будете в личные сообщения на радио писать. Ой, а я прослушал, потому что мне тут уши прожужжали все. Все, нормально, давайте, овны готовы слушать.
1: Да, все у нас здесь по стандарту, поэтому наше прекрасное... Я не буду подбирать альтернативные названия, потому что все они, возможно, будут так себе звучать, но... Тем не менее, друзья, давайте к хорошему. Привычка справляться с переживаниями самостоятельно сегодня сделает вас холоднее, сдержаннее, естественно, любимому человеку будет трудновато, поэтому давайте-ка разряжать конфликтные ситуации и просто приходите и рассказывать, что там у вас на душе.
0: Тельцам сегодня стоит забыть на секунду о чувствах к вашему любимому человеку и посмотреть на него непредвзято, со стороны, чужими, так сказать, глазами. Возможно, это поможет вам лучше его понять, увидеть в нем что-то, что до сих пор было от вас скрыто розовыми очками. Полезно иногда, бывает.
1: Близнецы, у вас там что-то, ой, и накипело, и что-то добавилось. В общем, какая-то куча мала в душе. Но знаете, что к вечеру общение с любимым человеком станет особенно ровным и доверительным. Поэтому используйте момент, чтобы разобраться в собственных переживаниях и понять настроение партнера.
0: Раки, сегодня, возможно, вы будете вечером очень мило разговаривать с вашим любимым человеком ни о чем. Вы не придете никаким важным выводом, да и не будете, пожалуй, ставить перед собой никакие цели. Главное от разговора – море удовольствия и максимум положительных эмоций. Вы получите это без труда.
1: Львы, а вот вы сегодня как раз-таки эталон стабильности. Отношения останутся на том же уровне, что и были вчера, хотя намеченный совместный вечер способен пойти не по плану. Но, знаете, обстоятельства могут заставить перенести поездку и другие события, но такая задержка не приведет к серьезным переменам между вами.
0: Девы, все, что скажет вам сегодня ваша вторая половина, вы будете читать вздором, даже не вдавая в суть ее слов или его. Просто у вас настроение сегодня такое, противоречивое. Кстати, это может серьезно обидеть, поэтому не увлекайтесь. Очень приятно чувствовать себя умным, но только тогда, когда есть с кем сравнивать.
1: Весы, мудрость сегодня – это про вас, ведь вряд ли в личной жизни возникнут серьезные проблемы. Общение будет складываться благополучно, без резких перемен и серьезных поводов для беспокойства.
0: Скорпионы, будьте сегодня терпимы. Да, это трудно. Ваша половинка далеко не подарок, так что неудивительно, что вам периодически хочется от нее куда-нибудь сбежать. Но раз вы вместе, значит, вам это зачем-то нужно. Придется терпеть и пресекать скандалы и капризы.
1: Стрельцы, забрасывайте рюкзак на плечи, ну или натягивайте красивые туфли и серьезные костюмы, ведь романтическая поездка вечером сложится удачно, независимо от того, готовились ли вы к ней заранее или решили отправиться в путь в последний момент.
0: Козероги, сегодня благоприятный вечер для того, чтобы вместе отправиться за покупками. Постарайтесь не только купить все, что вам и вашему любимому человеку нужно для души и тела, но и получить удовольствие от этого увлекательного и весьма утомительного марафона.
1: Водолеи, у вас сегодня два пути. Либо дорога с вашим любимым человеком, либо одиночество. И это не какие-то условия серьезной игры, просто так есть. Ибо сегодня вечером вам будет необходимо немножечко тишины.
0: Рыбы, устройте маленький семейный вечер с просмотром хороших фильмов, играми или чтением книжек вслух. Желательно детских сказок, чтобы создать атмосферу беззаботности, доброты, тепла и уюта, которые вам с вашим любимым человеком так не хватает в вашей повседневной жизни.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Очень как неожиданно. Трек вечера. Уже 3 часа эфира практически пролетело. Так, быстренько, друзья, о том, что вы... Ну, вернее, мы предлагаем вам песни, вы выбираете, которую выбрали, та играет в музыкальном агенте.
2: Все. Мы выбрали, а вам решают, что с этим делать. Красное, черное сердце.
1: Класс.
2: В вашем распоряжении.
1: Слушай, как мы вообще это все... Ну, мы при чем? Это радиослушатели выбирают.
2: Супер безответственно вообще.
1: Молодцы.
2: Но в целом, мне кажется, подстать музыкантам, которые у нас здесь, и сегодня такой день рок, ну, наверное, потому что хочется немножечко бодрости в этих серых буднях, и поэтому, знаешь, я перебирала в своей голове, чтобы можно было поставить на будильник, чтобы взбодриться, и в целом мне на ум пришли вот эти ребята, Fall Out Boy, «Красное сердце».

0: будильника, который звонит в 6 часов утра. Где-то в жилом доме, где не очень толстые стены. Мне кажется, это попахивает повышенным сердцебиением у твоих знакомых, ну, у своих соседей, вернее.
1: Как хорошо, что твое описание точно не про меня. А вот что касается клипа, кстати, очень интересный. Там такая, знаешь, настоящая рок-жизнь. Они в гостинице приезжают после выступления. Они отобрали вот этого парня, который, собственно говоря, у них солирует. Вот, ну и там рассказывается вся эта история. Не буду рассказывать, чем заканчивается, но клип прикольный.
0: Короче, красненькие сердечки, если хотите, чтобы вот эта композиция начинали музыкальный агент. Значит, альтернатива, и, ну, наверное, еще
1: гранж.
0: Еще хуже, значит, черненькие сердечки, если мы будем слушать вот это.

0: Курта Кобейновский, конечно, вокал вы все узнали. Конечно, мы не оставили ни капли вообще, и у нас нет ничего святого, потому что кто-то сейчас проголосует, а можно и красное, и черное послушать, а кто-то напишет, вообще, я не поклонник такой музыки, давайте что-нибудь полегче, давайте ничего не приходит.
1: Бейс, например, кстати, он будет в финале этого часа, но, друзья, если вдруг у вас действительно есть какие-то другие музыкальные предпочтения, вы смело можете об этом написать и отправить вместе с приветами, поздравлениями. Собственно, музыкальные заявки принимаются Вайбер, телеграм номер 707-1071.
0: Ну а раз ты обещала, софтбейс он уже играет. Мальчики приглашают девочек, девочки приглашают мальчиков. Танцуем даже в маршрутках.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Совет министров одобрил заключение соглашения между правительствами Беларуси и Тверской области, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Документ определит основы торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества. Полномочия на подписание соглашения предоставлены председателю Государственного комитета по стандартизации. Заключение соглашения будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в промышленности, торговле, строительстве, транспорте, жилищно коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, а также по иным направлениям, представляющим взаимный интерес.
1: В Беларуси.
2: Около 250 школьных ярмарок запланировано в Беларуси к новому учебному году. Акцент на отечественные товары. В ассортименте около 95% от белорусских производителей. Кроме того, единовременная материальная помощь предоставляется многодетным семьям. На каждого школьника 30% бюджета прожиточного минимума. Адресная социальная помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами, а также предоставляться малообеспеченным семьям. Размер выплат определяется районными комиссиями. Семьи индивидуально.
1: В мире.
2: По итогам этого года экономика Франции рискует показать худшую динамику за последние 15 лет. По прогнозам аналитиков МВФ, темпы роста экономических показателей составят всего около 1%. На этом фоне дефицит госбюджета Франции продолжит увеличиваться и превысит 5%. Эксперты отмечают, что Пятая Республика уже сейчас с огромным трудом справляется с управлением финансами. Ситуация будет только ухудшаться. Главной причиной масштабного замедления называют резкое падение внутреннего спроса в стране. Это связано с сильным сокращением покупательной способности граждан и бизнеса из-за растущих мировых цен на нефть. В Японии зафиксировали первый ужасно жаркий день. Температура в трех городах превысила 40 градусов по Цельсию. В апреле в стране ввели новый термин «кокусоби». Он обозначает дни с экстремальной погодой, когда столбики термометров поднимаются выше 40 градусов. Предупреждения о тепловом ударе были выпущены более чем 40 из 47 префектур Японии. Власти рекомендовали людям пользоваться кондиционерами, пить воду и избегать длительного пребывания на открытом воздухе. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомарк».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоды, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет. Там партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: И снова здравствуйте. Здравствуйте, это хорошая компания на радио Витебске. Как обычно, с 7 до 20.00 мы посвящаем час приветам и поздравлениям. Тот момент, когда вы помимо этого можете еще оставлять музыкальные заявки, которые, конечно же, по возможности мы выполняем, если то, что родилось в вашей голове, еще и родилось в нашей фонотеке.
2: Да, это, конечно, приятное совпадение, но вот чего не сказать про праздничный календарь. Что-то они набедокурили тут прям совсем. Ты представляешь, сегодня одновременно, ну как можно было мне поставить день трудяги и день летнего отдыха? Ну как это вообще возможно? Это специально, чтобы не обидеть ни тех, ни тех, получается?
1: Ну почему? Трудяга отдыхает в летнем днем, потому что он хорошо поработал.
2: Ну, не знаю, в моей голове это как-то по-другому
1: складывалось. А ты считаешь, что если день трудяги, он должен впахивать в 3 пота, в 10 потов, как
2: день
1: там
2: трудяги
1: говорится?
2: Мы ему хлопаем, он танцует, вот так.
1: А?
2: Да.
1: Но танцевать — это тоже работа.
2: Вот, об этом я и говорю. Трудится тот, кто танцует. Ладно, Всемирный день мозга сегодня еще.
1: Тоже хороший
2: праздник.
1: Поздравляем всех, у кого есть.
2: Да, здесь, конечно, приятно. Но можно отпраздновать по полной программе. Что еще? Международный день бокса, если вдруг вы из спортивных.
1: Вчера был Международный день шахмат.
2: Да.
1: Прекрасно. У нас же зал бокса рядом.
2: Кстати, это тоже.
1: Вчера гуляла, значит, гуляли шахматисты, сегодня гуляют боксеры.
2: Самое главное, не одновременно. Хотя, знаешь, есть же такой
1: спорт. Когда играют шахматы, а потом морды друг другу бьют, потом брата садятся за шахматный стол.
2: Это ты про любой праздник с родственниками?
1: Нет.
2: Ну что?
1: Ну, Витебске немножко не так.
2: Ой, простите, пожалуйста.
1: Серьезно, какая-то такая дисциплина была, экспериментальная. Когда люди играют в шахматы там 10 минут, а потом мутузят друг друга.
2: Слушай, ну вообще это интересно. И в боксе же тоже есть стратегия. Это же не просто кулаками махать. Это же нужно продумывать,
1: конечно,
2: каким образом, под каким углом и что будет следующим.
1: Да? Просто тут кулаками махать — это как раз таки, как ты сказала.
2: Ну все. Мне кажется, нужно переходить к чему-то суперприятному. Это вот сегодня последние 2 строчки я говорю по поводу праздников. День песочных замков и день гамака. В целом вот это однозначно можно совместить. Лежишь ты такой на гамаке, а рядом кто-то копается в этом песочке, строит замки, и ты такой, ой, слушай, а есть же песня про замок из песка.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, не знаю.
2: Ой, ну все.
1: Мы будем слушать Нирвану, потому что наши радиослушатели что-то как-то прониклись Кобейном, и вот пока будет играть Нирвана, друзья, дружочки, все, отправляем сообщение, мы ждем, мы зачитываем, ничего не утаиваем. Эх,

0: Музыкальный агент.
1: Приятно, приятно, что наши радиослушатели разбираются. Андрей написал «Nevermind» с малышом на обложке. Вторая классная песня после самой известной.
2: А, ну, кстати, да, помню, тоже была такая. Но мы же только не только о фотографиях, да, будем разговаривать. Мы же еще будем разговаривать о каких-то важных событиях.
1: Конечно.
2: В жизни людей. Поэтому давайте приступать. Есть у нас здесь приветствие для любимой Светланы от ее Вовчика. Я очень сильно люблю тебя, моя родная.
1: Людмила Григорьевна написала, поздравляет свою подругу по даче Аллочку с днем рождения. Желает больших урожаев и здоровья, которое бы не подводило, потому что нам еще этот урожай убирать. И поставьте что-нибудь современное, попросила. Поставим что-то современное. Как раз-таки есть Holiday Boy.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль «Налибоцкие стрелы». Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце «Белокорац» у заказнику «Налибоцкі» и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакають чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванню, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Напомним, как можно передать привет, оставить музыкальную заявку. Все просто. Вайбер, Телеграм 7071-071. Это Радио Витебск. И, кстати, группа ВКонтакте Радио Витебск тоже принимает ваши поздравления, ваши сообщения. Пожалуйста, без проблем.
6: Да, мы всегда рады здесь видеть, возможно, даже кого-то нового. Ну, кстати, есть у нас здесь замечательное поздравление специально для Матвейченко Александра из города Сино, между прочим, с юбилеем 50 лет. Желаем счастья, здоровья, всего самого лучшего и, наконец, уже достроить баню.
5: А есть еще один привет. Андрей передает привет Николаю. Коля, хватит, пора домой, написал он, с чем мы очень, кстати, и согласны. Друзья, все, принимаем сообщения, слушаем хорошую музыку, получаем удовольствие от этого вечера.
4: Музыкальный

0: А тем временем вместе с нами работает и служба информации. Есть люди, для которых не хихоньки и хахоньки нужны, а нужны конкретные новости, какие-то серьезные. Согласитесь, Анастасия?
1: Да, абсолютно согласна. Ну а пока мы тоже, кажется, кое-что серьезное должны передать. Вот здесь Вероника к нам стучится в двери и говорит: передайте привет, пожалуйста, Любочке. Это моя лучшая подруга. Желаю ей отличного вечера.
0: Да, а пока, конечно, для Любочки поручит следующая песня, а потом новости.
2: Музыкальный агент.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Бишкеке открыли торговый дом «Беларусь». Италия к 2035 году увеличит расходы на оборону до 5% ВВП. Обломки потерпевшего крушение самолета Pan American нашли спустя 74 года. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: агент.
1: Возвращаемся сюда, чтобы немного поговорить, а точнее рассказать о тех сообщениях, которые вы нам прислали, пока у нас были новости и играла музыка. Да, есть люди, которые любят передать привет, любят поделиться настроением на любимой волне, на волне радио Витебск.
2: Так, Кэрри прямо сейчас выйдет всем и продемонстрирует. Знаешь, звучит так, как будто какого-то ребенка на стульчик поставили на дне рождения. Такая, вот эта девочка сейчас расскажет вам стихотворение. Слушаем, хлопаем, дарим шоколадки.
1: И все взрослые похлопали,
2: естественно. Ну, Кэрри, вы не подумайте, ни в коем случае я говорю не про вас. Ну, просто так пришлось, к слову, ассоциация такая. Но девушка хочет передать, в свою очередь, большой и толстый привет своей половинке Ромке. Сегодня прекрасный день, чтобы не грустить. Скоро все встанем на... Скоро все встанет на свои места. Я верю, я знаю. Сильно тебя обнимаю, твоя Каринка.
1: А написал нам Александр. Добрый вечер, всем привет и хорошего вечера. Вам отдельный привет и спасибо за хорошую музыку. По нее веселее дом строить. И поставьте, пожалуйста, Александр пишет, песню «Король и шут» «Прыгнуть со скалы». Легко.
0: Музыкальный агент.

0: агент.
1: Напомним, передать приветы и поздравления на нашей волне можно легко. Вайбер, Телеграм 707-101-071. Бесплатно, между прочим. Группа ВКонтакте тоже работает. Анастасия зрит серьезно там, да? Ни одно сообщение не проскочит незамеченным, непрочитанным. Все, пожалуйста.
2: Так и есть. Я, на самом деле, даже только что обновила, собственно, наш ВК. Так что, друзья, если что, вдруг, вот если за 5 минут хотя бы до окончания часа пришлете, я обязательно найду и все зачитаю. Ну а пока давайте отправлять огромный-огромный-огромный привет самому лучшему мужу и отцу Кириллу от любящих детей и жены. Безумно его любим.
1: Андрей поблагодарил нас за песню, за «Короля и Шута», и еще просит передать привет всем домохозяйским домохозяйкам, которые, придя с работы, находят в себе силы еще и шкварчать сковородка на плите, чтобы накормить братство оболтусов в лице мужа и детей. И давайте для них поставим песню, которая называется «I Run». Ну, мне кажется, очень в тему.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Так, давайте-ка нам опять прислали сообщение. Это хорошо, что у нас такое хорошее взаимодействие, что у нас настроение есть хорошее, вечернее, может, даже расслабленное.
2: Да, ну а у кого-то, может быть, настроение попутешествовать или просто выдохнуть наконец. В общем, всякие настроения здесь приветствуются. Самое главное, чтобы вы о них рассказывали в наших мессенджерах Viber, Telegram, номер 707-1071. Стас у нас здесь написал, он передает большой привет. Большой привет Санечку, пламенный тебе и солнечной Варшавы. Будь здоров, силен и всегда в настроении. Обнимаю от братишки Стаса.
1: А есть Светлана. Добрый вечер, Радио Витебск. Передаю привет любимому мужу Игорю Куракову. Не хмурься, жизнь хороша. Люблю, жена Светлана.
0: Музыкальный

0: тикают, и приближается уже 20:00. А если приближается время, то значит, это заканчивается программа «Приветов поздравлений».
1: Но в целом, мне кажется, если подводить итоги, то день прошел замечательно. Надеемся, что у вас тоже. Завтра обязательно повторим.
0: А тем временем последнее сообщение в программе «Привет, поздравления». Значит, Евгений написал: «Добрый вечер, любимое радио. Хочу передать привет моей любимой Ксюше в Гродно. Не могу дождаться нашей встречи, приготовить вкусный шашлык, как ты любишь, и посмотреть еще раз «Побег из Шоушенка», только без Зубарева, а в оригинале. Жду тебя воздушный поцелую на эти 580 километров. И жду нашей встречи. Целую тебя». Крепко-крепко. И для этой красавицы поставьте, пожалуйста, «Shape of my heart».
1: Так, практически поставили, но еще есть привет. Игорь Кураков: поздравляю свою супругу с хорошим днем. Вот так надо завершать каждый рабочий.
0: Ну, мы надеемся и уверены, что завтрашний день будет еще лучше. И вернет сюда обратно хорошая компания. С вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра, пока.

0: Витебске 20 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля подписал указ об увольнении в запасы и призыве на срочную военную службу, службу в резерве. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре этого года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы. В Бишкеке открыли торговый дом «Беларусь», сообщили «Радио Мир» в пресс-службе Белгоспищепрома. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов. В новом торговом объекте представлены белорусские сладости. Открытие торгового дома будет способствовать укреплению торгово-экономических связей и расширению доступа к белорусским продуктам.
0: В мире.
2: Италия намерена к 2035 году достичь расходов на оборону на уровне 5% ВВП. Сейчас Рим тратит 2,8%. Чтобы добиться натовской цели, планируется ограничить государственные финансы. Под военными расходами Италия понимает стратегическую инфраструктуру и связанные с ней услуги. Кроме того, в связи с энергокризисом итальянское правительство уже поднимает вопрос о смене приоритетов и необходимости балансировать между расходами на оборону и энергообеспечение. Обломки пассажирского самолета авиакомпании Pan American Airways, который потерпел крушение в Атлантическом океане в 1952 году, обнаружили у берегов Пуэрто-Рико спустя 74 года после катастрофы. Первоначально все 69 человек, которые находились на борту, выжили. Но самолет менее чем за 3 минуты наполнился водой и ушел на дно. Из 64 пассажиров удалось спасти лишь 12. Все 5 членов экипажа также были спасены. В результате катастрофы погибли 52 человека. Эта трагедия стала одним из поворотных моментов в истории гражданской авиации, и инструктаж пассажиров по технике безопасности перед вылетом стал обязательной практикой. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранаты «Земляника» 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет. Там партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск час по-русски.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко утвердил изменение статуса уполномоченного по делам религии и национальностей. Пентагон переживает острый дефицит бюджета из-за конфликта на Ближнем Востоке. Велогонщик спустился спиной вперед на переднем колесе и установил 2 рекорда Гиннесса. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск».

0: по-русски.
1: Привет, Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

В Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам деятельности Совета министров Республики Беларусь. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В соответствии с документом, общее руководство деятельностью уполномоченного по делам религии и национальности возлагается на администрацию президента Беларуси. Уполномоченный назначается президентом и находится в его прямом подчинении. Изменение статуса даст аппарату уполномоченного более широкие возможности для оперативного взаимодействия и решения необходимых вопросов с другими государственными органами. Администрация президента в этом отношении обеспечит должную координацию, в том числе при реализации крупных межконфессиональных проектов и продвижении законодательных инициатив.
1: В Беларуси.
2: Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси для выявления в регионах факторов, сдерживающих уборку. Задача мобильных групп – не проверочные действия, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая. В зоне особого внимания будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличие необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, соблюдение трудовой и производственной дисциплины. В течение двух дней будут решены вопросы организационного обеспечения мобильных групп, которые к концу текущей недели приступят к выполнению поставленной правительством задачи.
1: В мире.
2: Пентагон переживает острый дефицит бюджета из-за конфликта на Ближнем Востоке. По информации The Washington Post, нехватка средств вынуждает руководство ведомства жестко ограничивать расходы на подготовку личного состава. Эксперты предупреждают, что дефицит и сокращение материально-технического обеспечения подрывают боеспособность американской армии. Ситуация с финансированием серьезно обострилась после того, как был нарушен режим прекращения огня с Ираном. Японец Томоми Нисикуба, признанный одним из сильнейших райдеров в велосипедном триале, пополнил список своих достижений сразу двумя мировыми рекордами, зафиксированными в книге рекордов Гиннесса. Спортсмен продемонстрировал исключительное мастерство в исполнении сложного элемента фейки ноус мануал. Он двигался спиной вперед, удерживая баланс исключительно на переднем колесе. Достижение удалось спортсмену ценой колоссальных усилий. Для идеального исполнения потребовалось порядка 50 прохождений трассы. Из них 35 попыток пришлись на 25-й год, а еще 15 на 2026-й. На сегодня у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 9 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
0: Звоните 33 300 6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60, категория 12+.
1: Для вас играет диджей Николай Суховаров.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт vm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Горячий хит на «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял.

0: ухожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, зная, что встречу тебя с другим. Лучше это была мне ты, но рядом с ним ты идешь.
1: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Как себя от тебя отучить? У меня на это 100 причин, 100 проблем.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Радио Витебск. Радио, которое слушает.

Витебск. Радио для тебя.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит. За нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

0: на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.